возьму.

тебе. Мой отец и мой бог, я творение венец. Ты творец и все смог, нет подобных тебе. Всегда примешь в себе и всегда будешь рядом, поддержишь в борьбе. Пока кровью омыты, для нас двери открыты. Неужели возможно, что грехи все забыты?

0: Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 13 августа, и наша тема сегодня называется просто «Льстивые слова». Что такое лесть? Это то же самое, что делать кому-то комплимент? Нет. Это совершенно разные вещи. В первом послании к Фессалоникийцам, 2 главе 5 стихе, апостол Павел упоминает льстивые слова и отказывается их употреблять. Он говорит, «Мы не употребляли льстивых слов». Льстивые слова. Перевод греческого слова «колокея». Это слово означает «льстить» с целью получить что-то от человека. Другими словами, это не просто искренний комплимент, а это когда вы говорите что-то приятное, чтобы тронуть человека и добиться от него, чтобы он сделал для вас что-то. Это не искренне. Вы говорите милые, приятные вещи с целью манипуляции. Вот что такое лесть. И Павел говорит, мы отказываемся это делать. Мы не заискиваем перед людьми для того, чтобы они сделали для нас что-то хорошее. Ведь это плохо. Фактически Павел говорит, что никогда так не поступал. И мы также должны поставить цель. Удалить лесть из своей жизни. Делать комплименты другим – хорошо. Нам нужно держаться подальше от льстивых слов. Подумайте об этом сегодня.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Бог может изменить твою жизнь. Радио Пилигрим.
1: Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.
2: «Хлеб на каждый день» с Александром Шевченко.

0: Здравствуйте, уважаемые друзья и партнеры нашего служения. В эфире передача «Хлеб на каждый день». Сегодня мы поговорим о разных периодах жизни и Божьих задачах для них. Я вспоминаю, был период, когда я читал русскую классическую прозу, поэзию, смотрел много исторических фильмов, интересовался искусством. Но прошло время, и Бог стал звать меня к другим источникам, которые, разумеется, стали вытеснять мои прежние увлечения, мои прежние интересы. Однако я не скажу, что 10 лет назад я меньше развивался или чувствовал себя хуже, чем сегодня, или, возможно, там меня судила совесть. Ничего такого не было. Я не сожалею о том, что 10 лет назад я больше читал, чем, скажем, сегодня молюсь. Мы же люди. Мы не возникаем сразу, как личности, и не возникаем сами по себе. Мы проходим разные стадии развития. Моя юность претерпевала бурные процессы. Были моменты, я впадал в отчаяние, замыкался, мог по несколько месяцев плакать, страдать от бессилия, понять самого себя, от невозможности расстаться со своими какими-то кумирами, привязанностями. Я рано пришел к какому-то своеобразному осознанию бренности своего бытия. Зачем я живу? Это состояние перетекало в апатию и даже в какие-то формы депрессии, ведущую в окончательный тупик. В то время мне были особо близки песни Талькова, стихи Владимира Набокова, полотна русских художников, там, Левитана, Саврасова. И мне нужно было пройти этот отрезок пути, как-то выстрадать свое собственное восхождение. Тогда же, в свои 14 лет, я осознал, что творение не может себя отыскать, а значит, не может себя и объяснить за пределами Творца, что ответы надо искать у Творца. Но парадоксальным было и то, что я верил в Бога, верил с детства, посещал церковь, молился, читал Библию. При этом я задыхался от какого-то непреодолимого чувства потери. Сегодня я могу уверенно сказать, что именно в этом кроется причина неудовлетворенности и даже несостоятельности многих людей, родившихся в христианских семьях. Мы никогда всерьез не говорили и не прививали нашим детям чувство ответственности за призвание. В чем кроется первопричина нашего существования? Что ответы надо искать у Бога, даже несмотря на то, что мы верующие с детства. Спасибо, что вы провели это время со мной в размышлениях над Словом Божьим. Спасибо всем, кто делает возможным производство этих коротких программ. Всего доброго и до следующей встречи в эфире.
1: Мысли из книги «Покушение на высшее».

0: Как здорово, что вы с нами. Радио Пилигрим.
1: Прямо сейчас новости христианского мира.
2: Корабль «Церковь Святой Апостол Андрей Первозванный» отправился 10 августа из Новосибирска в 30-й благотворительный рейд по Оби, сообщает сайт Новосибирской митрополии. По 26 августа священнослужители, врачи различных специальностей, социальные работники посетят отделенные села Болотнинского, Машковского, Колывановского и Новосибирского районов. Акция организована Новосибирской митрополией при поддержке правительства Новосибирской области и органов местного самоуправления. Для сельских жителей будут организованы приемы врачей и проведение функциональной диагностики, УЗИ и ЭКГ. Священнослужители совершат таинство крещения, исповеди причастия, побеседуют с жителями. Также запланирована адресная материальная помощь малообеспеченным. Участников рейда проводили митрополит Новосибирский и Бердский Варфоломей и губернатор Новосибирской области Андрей Травников, а также члены областного правительства. Евангельские церкви Колумбии пытаются оценить последствия сильного землетрясения магнитудой 7,4 балла, которое произошло в стране в понедельник. Спасательные службы и власти продолжают оценивать масштаб чрезвычайной ситуации, а Евангельская конфедерация Колумбии устанавливает связь с церквями и христианскими общинами в наиболее пострадавших регионах, сообщает The Christian Post. Представитель CityCall Андрея Пинта рассказала, что организация связывается со своими членами, чтобы узнать, пострадали ли здания церквей, дома верующих и местные общины. «Мы объезжаем районы, звоним и пытаемся узнать, как пострадали наши члены и церкви, и что произошло», — сказала она. Однако получить полную информацию пока сложно. В некоторых районах связь остается нарушенной. Особенно серьезные проблемы возникли в кофейном регионе страны и в районе города Кибда. Следующая большая волна христианских миссионеров может прийти не из благополучных западных стран, а из регионов, где люди сами сталкиваются с войнами, бедностью и религиозными преследованиями. Об этом заявил преподобный доктор Дэвид Ро, основатель и исполнительный директор Arise Asia, после завершения международного конгресса Arise Asia 2026 в Маниле, сообщает Christian Daily. 5 дней в столице Филиппин собирались более 4000 молодых христианских лидеров из 64 стран. Во время конгресса 341 человек публично заявил о готовности посвятить себя долгосрочному межкультурному служению и отправиться в другие страны, чтобы проповедовать Евангелие. По словам Ро, особенно важно не только количество тех, кто откликнулся на призыв, но и то, откуда эти люди приехали. Миссионер сегодня отличается от того, каким он был 5, 10, 15, 20 лет назад, и даже от того, каким он был последние 100 лет, сказал Ро. Известный американский пастор и писатель Макс Лукадо считает, что христианам, живущим в эпоху тревоги, общественных конфликтов и постоянного потока плохих новостей, важно снова и снова напоминать себе одну простую истину – «Жив Господь Бог Израиля». 71-летний Лукадо, пастор церкви Oak Hills Church в Сан-Антонио, много лет говорит о надежде и доверии Богу. Его книги и проповеди посвящены тому, как человеку справляться со страхом и сохранять веру в сложных обстоятельствах. По словам пастора, сегодня многие люди особенно остро сталкиваются с тревогой, депрессией, эмоциональным истощением и страхом за будущее. Политические скандалы, социальные конфликты, постоянные тревожные новости и давление социальных сетей создают ощущение, что человек живет в состоянии непрерывного кризиса. Именно этим вопросам посвящена его новая книга «Несокрушимая смелость. Сильная вера в эпоху тревоги, хаоса и истощения». Функция персонализации банок Coca-Cola оказалась в центре внимания после того, как тест Fox News выявил серьезное несоответствие в работе системы

сертифицированную продукцию, пока специалисты работают над устранением неполадок. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Господь, благодарим Тебя за кровь Твою святую, за силу, омывающую нас. Ты творишь в каждом из нас свою работу, Господи. Ты сделал нас своими. Мы больше не чужие к Тебе, Бог. Но кровь Христа, она сделала нас своими для Тебя, Господь.

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 13 августа. Ключ к успеху. Посему ныне так говорит Господь Саваоф: обратите сердце ваше на пути ваши. Книга пророка Агея 1:5. Бог запланировал для нас чудесную, насыщенную, плодотворную жизнь. Но если мы упрямимся, смотрите Исход 33:3, или ожесточаем сердце, мы упустим возможность воспользоваться Его благословениями. Упрямство, нежелание слушать Бога и повиноваться Ему удерживают верующих в духовном младенчестве. Такие люди топчутся на одном месте, а их отношения с Богом не развиваются. Оказавшись в такой ситуации, человек искренне недоумевает, почему это происходит. В сегодняшнем стихе говорится о том времени, когда Божий народ столкнулся со множеством проблем и начал выражать недовольство. Бог велел им взглянуть на свои пути. Очень часто, когда люди не могут добиться успеха в жизни, они обвиняют в своих неудачах кого угодно и что угодно, но не видят причину в себе. Если вы не удовлетворены своей жизнью, последуйте указанию, которое Бог дал своему народу, ветхозаветные времена. Изучите свои пути. Попросите Бога поговорить с вами на эту тему и внимательно слушайте Его. Мне приходилось делать это довольно часто. Я пересматривала свои мысли, чувства и мотивы, размышляла над своими поступками. Анализируя свое поведение, я обнаруживала, что во мне было много упрямства, жестокосердия, самоуверенности, гордости и множества других качеств, которые мешали мне развиваться. Но, слава Богу, Он изменил меня, и я молюсь, чтобы Он продолжал менять меня больше и больше. Я хочу только того, что хочет для меня Бог, и отказываюсь от всего, что не угодно Ему. Я принадлежу Ему, как и вы. Он хочет, чтобы вы жили счастливой, благословенной, чудесной, плодотворной жизнью, приносящей удовлетворение. Если ваша жизнь не такова, значит, пришло время взглянуть на себя Его глазами. Попросите Бога показать вам, что следует изменить, а затем исполняйте то, что Он велит вам делать. Божье слово на сегодня. Не бойтесь взглянуть в лицо истине, потому что она освободит вас и даст возможность измениться. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Радио Пилигрим. Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.

0: Здравствуйте, друзья! С вами Николай Пастухов и Алексей Коломийцев в программе «Библия говорит». Пастор Алексей, можно ли прийти к истинному Богу не через Библию, а через другие средства, науку, книги другие, философию?
1: Ответ на этот вопрос должен быть обусловлен или объяснен немножко детально, потому что на него нельзя ответить просто однозначно. С одной стороны, мы видим, что о истинном Боге свидетельствует нам природа или же тот порядок вещей, который установлен Богом. И он установлен во всем, например, в творении, которое мы видим, нас окружает. Человек, который анализирует творение, он понимает о том, что это творение, как мы уже не раз отмечали, содержит в себе массу информации, очень сложно организованной информации. И, естественно, наиболее логично предположить, что эта информация, она имеет источник, который соответствует только статусу Бога. Точно тоже можно сказать о огромном объеме энергии, который существует. Точно тоже мы можем говорить о времени, о пространстве. То есть, говоря о всех реалиях бытия, реалиях Вселенной, которую мы наблюдаем, мы, естественно, наблюдая за ней, можем приходить к выводу о том, что Бог действительно существует. То есть, к выводу о том, что Бог есть, можно прийти, наблюдая за Вселенной. И, конечно же, читая книги об этом, или же как-то философски рассуждая, то есть это вполне возможно. А вот прийти к самому Богу, прийти к установлению отношений с Ним без Библии нельзя. Иисус Христос говорил когда-то: «Я есть путь и истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через Меня». А вот узнать об Иисусе Христе можно только через Библию. Иисус когда-то говорил, обращаясь к фарисеям, книжникам, которые исследовали Ветхий Завет, тогда он говорил: «Исследуйте Писание, а они свидетельствуют о Мне». То есть Священное Писание представляет нам целостную картину, которая говорит о сотворении человека, которая говорит о грехопадении человека, она говорит о Божьем плане, как Он развивал подготовку к тому, чтобы пришел Искупитель Иисус Христос. Священное Писание описывает, как пришел Иисус Христос, описывает, каким образом была принесена жертва искупления, сказано, каким образом Бог принял эту жертву, воскресив Иисуса Христа из мертвых, сказано о том, что Иисус вознесся во славу в присутствии Отца сегодня, и говорится о том, что нужно людям для того, чтобы они могли стать соучастниками этого процесса. То есть этот процесс был применен к ним, искупление стало определять их конкретную жизнь. И вот обо всем этом говорится только в Священном Писании. Вот почему мы видим целый ряд утверждений, когда в Библии сказано примерно следующее. Ну, например, мы читаем в первом послании Петра, в первой главе здесь сказано следующее. Здесь сказано о рождении свыше, то есть о спасении. И в 23 стихе говорится: «Как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божьего, живого и пребывающего вовек». То есть сказано, что человек рождается свыше в результате действия Божьего Слова, то есть Библии. Или же в послании Иакова, первая глава, мы читаем 18 стих: «Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его созданий». То есть речь идет о том, что рождение происходит только в результате действия Священного Писания. Об этом же говорят многие другие места Писания. Вот. Но мы ограничимся этими двумя, чтобы ясно показать, что знание о Боге мы можем получить из наблюдений за окружающим нас миром, а вот знание Бога или личные отношения с Ним мы можем или могут быть установлены только посредством откровения, представленного нам в Священном Писании.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, больше узнать о том, что говорит Библия, вы можете на сайте слово.орг. Ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

Христианские притчи. Семена. Всевышний дал людям семена и велел ухаживать за ними, чтобы выросли плоды и цветы. Люди выполняли все, что было велено, и радовались выросшим плодам и цветам, но, к их удивлению, из некоторых семян вырастали сорняки. И тогда люди возроптали. «Господи, разве ж мы не поливали ростки? Разве ж мы не удобряли почву? Разве ж мы не согревали ростки зимой и не оберегали их от палящего солнца? Почему же из некоторых выросли сорняки, никчемные и засоряющие сады?» И разгневался Всевышний народ людской за такие слова. «Тебе не дано знать о моих планах. Помни, это не твои семена, это мои семена. Твое дело только их поливать и удобрять. Если ты не будешь их поливать, я пролью дождь на них. Если ты откажешься за ними ухаживать, я научу их обходиться без удобрений. А сейчас иди и делай, что велено, и не жди благодарности за свой труд».

тебе, мой отец и мой бог. Я творение венец, ты творец и всего смог. Нет подобных тебе, всегда примешь в себе и всегда будешь рядом, поддержишь в борьбе. Пока кровью омыты, для нас двери открыты. Неужели возможно, что грехи все забыты?

0: Господь с нами!
1: Днем солнце не опалит тебя, ни луна ночью.
2: Господь сохранит тебя от всякого зла.

каждое утро. По будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

Ну-ка еще раз! Поем аллилуйя!

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Корабль «Церковь Святой Апостол Андрей Первозванный» отправился 10 августа из Новосибирска в 30-й благотворительный рейд по Оби, сообщает сайт Новосибирской митрополии. По 26 августа священнослужители, врачи различных специальностей, социальные работники посетят отделенные села Болотнинского, Машковского, Колывановского и Новосибирского районов. Акция организована Новосибирской митрополией при поддержке правительства Новосибирской области и органов местного самоуправления. Для сельских жителей будут организованы приемы врачей и проведение функциональной диагностики, УЗИ и ЭКГ. Священнослужители совершат таинство крещения, исповеди причастия, побеседуют с жителями. Также запланирована адресная материальная помощь малообеспеченным. Участников рейда проводили митрополит Новосибирский и Бердский Варфоломей и губернатор Новосибирской области Андрей Травников, а также члены областного правительства. Евангельские церкви Колумбии пытаются оценить последствия сильного землетрясения магнитудой 7,4 балла, которое произошло в стране в понедельник. Спасательные службы и власти продолжают оценивать масштаб чрезвычайной ситуации, а Евангельская конфедерация Колумбии устанавливает связь с церквями и христианскими общинами в наиболее пострадавших регионах, сообщает The Christian Post. Представитель CDCOL Андрея Пинта рассказала, что организация связывается со своими членами, чтобы узнать, пострадали ли здания церквей, дома верующих и местные общины. «Мы объезжаем районы, звоним и пытаемся узнать, как пострадали наши члены и церкви и что произошло», — сказала она. Однако получить полную информацию пока сложно. В некоторых районах связь остается нарушенной. Особенно серьезные проблемы возникли в кофейном регионе страны и в районе города Кибда. Следующая большая волна христианских миссионеров может прийти не из благополучных западных стран, а из регионов, где люди сами сталкиваются с войнами, бедностью и религиозными преследованиями. Об этом заявил преподобный доктор Дэвид Ро, основатель и исполнительный директор Arise Asia, после завершения международного конгресса Arise Asia 2026 в Маниле, сообщает Christian Daily. 5 дней в столице Филиппин собирались более 4000 молодых христианских лидеров из 64 стран. Во время конгресса 341 человек публично заявил о готовности посвятить себя долгосрочному межкультурному служению и отправиться в другие страны, чтобы проповедовать Евангелие. По словам Ро, особенно важно не только количество тех, кто откликнулся на призыв, но и то, откуда эти люди приехали. Миссионер сегодня отличается от того, каким он был 5, 10, 15, 20 лет назад, и даже от того, каким он был последние 100 лет, сказал Ро. Известный американский пастор и писатель Макс Лукадо считает, что христианам, живущим в эпоху тревоги, общественных конфликтов и постоянного потока плохих новостей, важно снова и снова напоминать себе одну простую истину – «Жив Господь Бог Израиля». 71-летний Лукадо, пастор церкви Oak Hills Church в Сан-Антонио, много лет говорит о надежде и доверии Богу. Его книги и проповеди посвящены тому, как человеку справляться со страхом и сохранять веру в сложных обстоятельствах. По словам пастора, сегодня многие люди особенно остро сталкиваются с тревогой, депрессией, эмоциональным истощением и страхом за будущее. Политические скандалы, социальные конфликты, постоянные тревожные новости и давление социальных сетей создают ощущение, что человек живет в состоянии непрерывного кризиса. Именно этим вопросам посвящена его новая книга «Несокрушимая смелость. Сильная вера в эпоху тревоги, хаоса и истощения». Функция персонализации банок Coca-Cola оказалась в центре внимания после того, как тест Fox News выявил серьезное несоответствие в работе системы и в том, какие сообщения она позволяет размещать на продукции. В частности, система отклонила фразы «Иисус Бог», «Сделаем Америку снова великой» и «Жизни белых имеют значение». При этом запросы «Гордость атеистов», «Гордость извращенцев» и «Лишить полицию финансирования», а также религиозные приветствия, такие как «Шалом», «Да благословит вас Будда», были приняты. Сервис даже сгенерировал превью банок с этими надписями. В Coca-Cola заявили, что такие результаты стали следствием технической проблемы. Компания отключила функцию предварительного просмотра и временно приостановила прием новых заказов на персонализированную продукцию, пока специалисты работают над устранением неполадок. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников.

0: Минута назидания.
1: Слово от пастора Артура Симоняна на 13 августа. «Все делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми чадами Божьими». Послание к Филиппийцам, 2 глава, 14-15 стихи. Мы, как христиане, тем более служители, не должны роптать и ссориться. Эти черты характера не угодны Господу. Мы должны стремиться освобождаться от подобных привычек. В Евангелиях мы не найдем ни одного упоминания о том, что Иисус Христос роптал. Даже когда Он был мучим и распят, Он не роптал на происходящее. Поэтому нам необходимо следить за своим поведением, за своими словами и за своим характером, чтобы не с ропотом и сомнениями, а доброхотно и с благодарным сердцем исполнять все. Пусть Бог благословит вас. Аминь.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: каждое утро. По будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры. Включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Вы можете слушать нас там, где есть интернет.
1: План Победы. Читаем Библию каждый день.
2: Псалом 43. Начальнику хора. Учение. Сынов Кореевых. Боже, мы слышали ушами своими. Отцы наши рассказывали нам о деле, какое ты соделал во дни их, во дни древние. Ты рукою твоею истребил народы, а их насадил. Поразил племена и изгнал их. Ибо они не мечом своим приобрели землю, и не их мышца спасла их, но твоя десница и твоя мышца, и свет лица твоего, ибо ты благоволил к ним. Боже, царь мой, ты тот же. Даруй спасение Иакову. С тобою избодаем рогами врагов наших. Во имя твое попрем ногами восстающих на нас. Ибо не на лук мой уповаю, и не меч мой спасет меня, но ты спасешь нас от врагов наших и посрамишь ненавидящих нас. О Боге похвалимся всякий день, и имя твое будем прославлять вовек. Но ныне ты отринул и посрамил нас, и не выходишь с войсками нашими. Обратил нас в бегство от врага, и ненавидящие нас грабят нас. Ты отдал нас, как овец, на съедение, и рассеял нас между народами. Без выгоды ты продал народ твой, и не возвысил цены его. Отдал нас на поношение соседям нашим, на посмеяние и поругание живущим вокруг нас. Ты сделал нас притчу между народами, покиванием головы между иноплеменниками. Всякий день посрамление мое предо мною, и стыд покрывает лицо мое от голоса поносителя и клеветника, от взоров врага и мстителя. Все это пришло на нас, но мы не забыли тебя и не нарушили завета твоего. Не отступило назад сердце наше, и стопы наши не уклонились от пути твоего, когда ты сокрушил нас в земле драконов и покрыл нас тенью смертную. Если бы мы забыли имя Бога нашего и простерли руки наши к Богу чужому, то не взыскал ли бы сего и Бог? Ибо Он знает тайны сердца. Но за тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас, как овец, обреченных на заклание. Восстань, что спишь, Господи? Пробудись, не отринь навсегда. Для чего скрываешь лицо твое, забываешь скорбь нашу и угнетение наше? Ибо душа наша унижена до праха, утроба наша прильнула к земле. Восстань на помощь нам и избавь нас ради милости твоей.
3: Второе послание апостола Павла к Тимофею. Глава 1. Павел, волею Божию апостол Иисуса Христа по обетованию жизни во Христе Иисусе, Тимофею, возлюбленному сыну, благодать, милость, мир от Бога Отца и Христа Иисуса, Господа нашего. Благодарю Бога, которому служу от прародителей с чистой совестью, что непрестанно вспоминаю о тебе в молитвах моих днем и ночью и желаю видеть тебя, вспоминая о слезах твоих, дабы мне исполниться радости, приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабке твоей, Лаиде, и матери твоей, Евнике. Уверен, что она и в тебе». По сей причине напоминаю тебе возогревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение. Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия. Итак, не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, не меня, узника Его, но страдай с благовестием Христовым силою Бога, спасшего нас и призвавшего званием святым, не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен, открывшейся же ныне явлением Спасителя нашего Иисуса Христа, разрушившего смерть и явившего жизнь и нетление через благовестие, для которого я поставлен проповедником и апостолам, и учителям язычников. По сей причине я и страдаю так, но не стыжусь, ибо я знаю, в кого уверовал, и уверен, что он силен сохранить залог мой на онный день. Держись образца здравого учения, которое ты слышал от меня, с верою и любовью во Христе Иисусе. Храни добрый залог Духом Святым, живущим в нас. Ты знаешь, что все осийские оставили меня, в числе их Фигел и Эрмоген. Да даст Господь милость дому Анисифора за то, что он многократно покоил меня и не стыдился уст моих, но, быв в Риме, с великим тщанием искал меня и нашел.
2: Да даст ему Господь обрести милость у Господа в онный день. А сколько он служил мне в Ефесе, ты лучше знаешь.
1: Вы слушаете «План Победы».
3: Глава 39. В то время Мередах Валадан, сын Валадана, царь Вавилонский, прислал к Езекии письмо и дары, ибо слышал, что он был болен и выздоровел. И обрадовался посланным Езекия, и показал им дом сокровищ своих, серебро и золото, и ароматы, и драгоценные масти, весь оружейный свой дом, и все, что находилось в сокровищнице его. Ничего не осталось, чего бы не показал им Езекия в доме своем и во всем владении своем. И пришел пророк Исаия к царю Езекии и сказал ему: «Что говорили эти люди? И откуда они приходили к тебе?» Езекия сказал: «Из далекой земли приходили они ко мне, из Вавилона». И сказал Исаия: «Что видели они в доме твоем?» Езекия сказал: «Видели все, что есть в доме моем. Ничего не осталось в сокровищницах моих, чего бы я не показал им». И сказал Исаия Езекии: «Выслушай слово Господа Саваофа. Вот придут дни, и все, что есть в доме твоем, и что собрали отцы твои до сего дня, будет унесено в Вавилон. Ничего не останется, говорит Господь. И возьмут из сыновей твоих, которые произойдут от тебя, которых ты родишь, и они будут евнухами во дворце царя Вавилонского». И сказал Езекия Исаии: «Благо слово Господне, которое ты изрек, потому что, присовокупил он, мир и благосостояние пребудут во дни мои». Глава 40. «Утешайте, утешайте народ мой, говорит Бог ваш. Говорите к сердцу Иерусалима и возвещайте ему, что исполнилось время борьбы его, что за неправды его сделано удовлетворение, ибо он от руки Господней принял вдвое за все грехи свои. Глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте в степи стези Богу нашему. Всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизится, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими, и явится слава Господня, и узрит всякая плоть спасение Божие, ибо уста Господни изрекли это. Голос говорит: возвещай, и сказал: что мне возвещать? Всякая плоть — трава, и вся красота ее, как цвет полевой. Засыхает трава, увядает цвет, когда дунет на него дуновение Господа, так и народ — трава. Трава засыхает, цвет увядает, а слово Бога нашего пребудет вечно. Взойди на высокую гору, благовествующий Сион, возвысь силою голос твой, благовествующий Иерусалим, возвысь, не бойся, скажи на городам Иудиным: вот Бог ваш». Вот Господь Бог грядет с силою, и мышца Его со властью. Вот награда Его с Ним, и воздаяние Его пред лицом Его. Как пастырь Он будет пасти стадо свое, агнцев будет брать на руки и носить на груди своей, и водить дойных. Кто исчерпал воды горстью своею, и пятью измерил небеса, и вместил в меру прах земли, и взвесил на весах горы, и на чашах весовых холмы? Кто уразумел Дух Господа и был советником у Него и учил Его? С кем советуется Он, и кто вразумляет Его и наставляет Его на путь правды и учит Его знанию и указывает Ему путь мудрости? Вот народы, как капля из ведра, и считаются, как пылинка на весах. Вот острова, как порошинку поднимает Он. И Ливана недостаточно для жертвенного огня, и животных на нем для всесожжения. Все народы пред ним как ничто, менее ничтожества, и пустоты считаются у него. Итак, кому уподобите вы Бога, и какое подобие найдете ему? Идола выливает художник, и золотильщик покрывает его золотом и приделывает серебряные цепочки. А кто беден, для такого приношения выбирает негниющее дерево, приискивает себе искусного художника, чтобы сделать идола, который стоял бы твердо. Разве не знаете? Разве не слышали? Разве вам не говорено было от начала? Разве вы не уразумели из основания земли? Он есть тот, который восседает над кругом земли, и живущие на ней, как саранча пред ним. Он распростер небеса, как тонкую ткань, и раскинул их, как шатер для жилья. Он обращает князей в ничто, делает чем-то пустым судей земли. Едва они посажены, едва посеяны, едва укоренился в земле ствол их, и как только он дохнул на них, они высохли, и вихрь унес их, как солому. Кому же уподобите меня, и с кем сравните? Говорит святой. Поднимите глаза ваши на высоту небес и посмотрите, кто сотворил их, кто выводит воинство их счетом.
2: всех их называет по имени. По множеству могущества великой силы у него ничего не выбывает. Как же ты говоришь, Иаков, и высказываешь, Израиль, путь мой сокрыт от Господа, и дело мое забыто у Бога моего? Разве ты не знаешь? Разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает? Разум его неисследим. Он дает утомленному силу, и изнемогающему дарует крепость. Утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают. А надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся».

Аллилуйя. Только Ты, Господь. Только Ты. Только в Тебе успокаивается душа наша. Только в Тебе мир Бог.

наше время огромная армия паломников со всего мира ежегодно посещает Израиль. Так в добрый путь, друзья!

благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми вами. Аминь. Радио «Пилигрим».

0: Вести радио.
1: Вы слушаете радио Пилигрим. Доброе утро на радио Пилигрим.
2: Доброе утро, друзья, всем на радио Пилигрим. Приветствуем вас.
3: Доброго, прекрасного утра всем.
4: Доброе утро.
2: Как обычно, в четверг у нас Олег Дмитриевич. И, как обычно, тема богословская, духовная. Ну, назвали мы ее так. Спасение религиозного сотника Корнилия. А нужно было?
3: Спасти рядового.
2: Ну, не рядового. Сотник все-таки это как минимум капитан.
3: У меня вопрос тебе, Юрий Анатольевич. Скажи, пожалуйста, мог ли бы ты определить, в каком процентном отношении в церкви, ну вот, в которой ты служишь, есть, ну, какой процент по-настоящему людей верующих, а каков процент религиозных людей?
2: Не могу.
3: Не можешь. Я думаю, да. Это невозможно сразу определить. Но я тебе скажу, что религиозные люди чаще выглядят более, как тебе сказать, ну, как-то по-христиански. Вот если бы ты встретил Иисуса Христа и Иоанна Крестителя, кто тебе бы понравился больше?
2: Ты знаешь, поговорить надо с человеком вначале. А если бы со стороны посмотреть, мне бы понравился, наверное, больше Иисус, потому что Иоанн Креститель был довольно грубым человеком.
3: Нет, Юрий Анатольевич. Дело в том, что ты не хочешь себя поставить на место людей того времени.
2: А.
3: Потому что ты, как человек того времени, сказал бы, вот, вот человек соответствует всем критериям. Бессеребренник, да?
2: Ну, наверное, надо было сказать тогда, кто бы мне понравился такой пастор в недорогом костюме на такой простой машине.
3: Какая машина? Пешком.
2: Пешком.
3: И то и босиком, скорее всего. И в очень простой одежде, в свитере, который связала ему, не знаю, мама.
2: Он прям Пол Вошер.
3: Серьезно? Сразу у тебя образ появился.
2: Простой пастор очень, да.
3: Вообще. Вот представь себе, и Иисус Христос, который нет-нет на осле проедется, да, которого принимают и мытари, и грешники, и он заходит, может быть, иногда к ним в гости, и может с ними там какого-то напитка выпить. А Иоанн Креститель не позволял себе.
2: Ни секера, ни прочего, да.
3: Вообще. Да, я думаю, что с религиозной точки зрения Иоанн Креститель нам понравился бы больше. Вот. И я думаю, что многие люди, которые читают Библию, они хотят соответствовать этому образу. Но нас интересует не только образ человека, а его внутренний мир. Вот. А внутренний мир Иисуса Христа, на мой взгляд, был идеальным или совершенным. Потому что Библия не находит в Иисусе Христе изъянов вообще никаких. Вот. Ну, мы об этом еще поговорим, я думаю. Сегодня у нас Деяния апостолов, и мы начнем размышлять со случая, который происходит с Петром вот, в Лиде. Вот. У меня есть карта древнего Израиля. Вот.

0: вот, на котором обсуждались разные темы. Некоторые считают, что этот собор поставил точку в каноне, потому что там шли размышления, какое место могут занимать книги, ну, например, «Песнь песней». Нужно считать ее богодухновенной книгой. Вот. Или книга, в которой совершенно не упоминается имя Бога. Вот книга «Исфирь».
1: Простите.
2: На радио «Пилигрим».
0: Книга «Исфирь». Вы знаете, что в книге «Исфирь» нет имени Бога. Это только в нашем русском переводе есть, а в оригинальном тексте нет. И так далее. Но они на самом деле не только по этому поводу там собирались. Они собирались по поводу, что и христиане, которые набирали оборот, или христианство, которое набирало оборот в первом веке, опиралось на Септуагинту. А Септуагинта, как вы помните, была как раз-то Библией диаспоры, Библией рассеяния, еврейского рассеяния. Все евреи рассеяния читали Септуагинту, потому что они уже к тому времени плохо знали свой еврейский язык, не могли читать тексты на еврейском языке, потому что говорили в лучшем случае по-арамейски, как в Палестине, например, Христос и апостолы, они говорили по-арамейски, хотя это и родственный язык еврейскому языку, да, тем не менее арамейский язык – это все-таки халдейский язык, язык, который, на котором они начали говорить в Вавилоне. Вот, вот такой вот город Ямне, вот, Иопия, а Иопия тоже очень знаменитый город, и из Лиды он идет в Иопию. Иопия вообще, это просто аллюзия на события. Кто-то помнит, что за Иопия? Как оно сейчас называется, кстати, не в курсе?
1: Нет.
0: Яффа.
1: Яффа.
0: Да.
1: Так, но если Яффа, это Тель-Авив.
0: Это недалеко от Тель-Авива. Яффа, Иопия. Иопия – портовый город. Это я намек, да, что там было в портовом.
1: Иона.
0: Конечно, конечно, Иона. И автор специально наталкивает нас на мысль, что Петр продвигается в Иопию, как некогда продвигался Иона. У Ионы и Петра были смежные чувства, похожие чувства по отношению к язычникам. Что было общего, общие взгляды, какие были у Петра и у Ионы? Не помнишь?
3: Иона, он не хотел, да, идти в Ниневию, потому что считал их недостойным народом для спасения.
0: Ну, да, он считал их врагами. А Петр считает язычников нерукопожатными. Он к ним не ходит. Евреи, он так и скажет в тексте, что евреи с язычниками не сообщаются. Вот. И оттуда они уже идут в Кесарию. А в Кесарии они встречаются уже
1: сотником.
0: С конкретным язычником. Язычник, который даже не из еврейского народа. Если Тавифа, там...
1: Ну, тот же Савва.
0: Эней. Да, если они евреи были, с ними еще можно было общаться. То в Кесарии уже конкретно язычник. И причем сотник, военный. Ну, условно говоря, который участник агрессии против израильского народа. Представляете себе? И к нему посылают призывать к спасению. Вот примерно вот такой вот контекст, чтобы мы примерно понимали, что на самом деле происходит перелом определенный в сознании Петра. Ну, давайте почитаем.
1: Но, опять же, сотник был человеком религиозным.
0: Мы сейчас об этом поговорим. Вот давайте начнем с того, что Петр заходит в Лидию. 32 стих 9 главы. «Случилось, что Петр, обходя всех, пришел к святым, живущим в Лиде. Там нашел одного человека именем Энея, который 8 лет уже лежал в постели в расслаблении». Ну, чтобы мы понимали, что такое расслабление, это...
3: Ну, болел.
0: Это паралич. Паралич. Он был парализован. Петр сказал ему: «Эней, исцеляет тебя Иисус Христос, встань с постели твоей». И он тотчас встал, и видели его все живущие в Лидии и Сароне, которые и обратились к Господу. Кстати, еще одна местность – Сарон. Ничто не напоминает?
1: Ну, конечно же, это «Песня песней».
0: «Я нарцисс саронский, лилия долин». «Песнь песни», 2 глава, 1 стих. Вот. Это целая долина была вдоль побережья, и на сегодняшний день

0: День – это плодородная Земля. Вот она относится к этому плодородному полумесяцу. И сейчас на севере Израиля, на этих землях, они собирают урожай 2-3 раза в год. Представляете себе? Это очень важно, потому что мы знаем, что большая часть Израиля – это земля пустынная или полупустынная. На ней пасут скот. А вот там, где выращивают фрукты, овощи, это как раз-то вот начинает с этой долины Саронской вверх туда. Вот этот плодородный полумесяц, потом он переходит в долину разлива Тигра и Евфрата. Это тоже плодородный полумесяц. И мы помним, да, когда Авраам шел из Ура Халдейского, он как раз-то шел по этому плодородному полумесяцу, заходил в Палестину. Хорошо. И обратите внимание, когда исцеляется Эней, все это видят живущие в Лидии и Сароне, которые и обратились к Господу. И мне такое впечатление создается, что апостол Петр уже привык к тому, что где бы он ни был, происходят чудеса и исцеления, и люди обращаются к Господу. Но интересно, что я думаю, что обращались к Господу-то евреи. В основном. И мы дальше увидим в 11 главе, что рассеявшиеся от гонений пошли, и они проповедовали только определенной категории людей. Помните, какой категории людей они проповедовали, когда случилось гонение в Иерусалиме? Своим. Только евреям. Вот такое сознание было, представляете себе? Как Богу нужно было работать, чтобы изменить сознание еврея? С чего Богу нужно было начинать? Логично, что ему нужно было начинать с сознания вождя. Вождем в данном случае был Петр. Помните, Петр, ты камень, и на этом камне я построю церковь. Поэтому у Петра, если у Петра, вождя первых христиан, не было в сознании желания проповедовать язычникам, хотя, ну, представьте себе, перед своим вознесением Христос сказал: «И вы будете мне свидетелями в Иерусалиме, Иудее, Самарии и до края земли». Ну же, понятно же. Но Петр и, я думаю, что и другие не воспринимали все равно это. Может быть, он имел в виду или думал: «Наверное, мы будем свидетелями для всей диаспоры иудейской». Если вы почитаете первое послание Петра и второе Петра, они адресованы именно диаспоре. Там используется греческое слово «диаспорос» – рассеяние. Это всем святым, он пишет, помните, находящимся в рассеянии, диаспорос. Диаспора – это как раз-то и есть рассеяние. То есть Петр не собирался проповедовать Христа никому, кроме своих сродников, иудеев, которые находились в рассеянии. Вот как он понимал великое поручение. А то, что в это великое поручение входят еще и язычники, Петру необходимо было еще изменить его мировоззрение.
1: Ну, вполне возможно, Петр считал, что язычники сперва должны стать иудеями, а потом уже становиться
0: возможно, но мы не видим, чтобы Петр занимался прозелитизмом. Мы не видим этого. Наоборот, как дальше он будет говорить по тексту: «Я ничего не ел нечистого», это образно, да? А дальше он говорит: «Вы знаете», когда он приходит в дом Корнилия, он говорит: «Вы знаете, что иудеи с язычниками не сообщаются или возбраняется сообщаться». Кто возбраняет? Разве Христос возбранил? Писание возбраняет? Нет. Иудейское настроение, и он так был научен, что мы с язычниками не сообщаемся, мы с самарянами не сообщаемся, мы особые люди. Вот. И создается впечатление, что чудеса и исцеления – это как раз-то и есть тот способ, благодаря которому люди должны обратиться к Господу. И мы видим, что в 35 стихе, что все живущие в Лиде и Сароне, я не знаю, был ли такой город Сарона, может быть, здесь просто вот это небольшой регион, долина Саронская с множеством деревень, которые там были. подразумевается, они обратились к Господу. То есть, представьте себе, вот эти вот евреи, которые жили там, они многие обратились к Богу благодаря исцелению. И такое ощущение, что Петр идет по накатанной схеме. Потом в Иопии находилась одна ученица именем Тавифа, что означает «серна», она была исполнена добрых дел и творила много милостынь. Случилось одни, что она занемогла и умерла. Ее омыли и положили в горнице. А как Лида была близ Иопии, то ученики, услышав, что Петр находится там, послали к нему двух человек просить, чтобы он не замедлил прийти к ним. Петр, встав, пошел с ними, и когда прибыл, вели его в горницу, и все вдовицы со слезами предстали пред ним, показывая рубашки и платья, какие делала серна, живя с ними. Как вы думаете, для чего они все это показывали им?
2: Ну, получается, она старалась для них,
0: угу.
2: И они сожалели, что теперь не будет такой женщины рядом с ними, которая будет им рубашки шить. Ну, она еще и...
0: То есть эгоистичные мотивы у них были.
2: Ну, я думаю, они еще и любили ее, потому что она служила им.
0: Юрий Анатольевич, что ты скажешь?
1: Подруги хорошие.
0: Почему они говорят, вот, исполнены добрых дел и творила много милостыни? Почему они на это обращают внимание? Помнишь, как это было с сотником, который сказал, что там мой слуга болен? Пришли же иудеи просить за него.
2: Угу. Он построил нам синагогу,
0: он хороший человек. Понимаете, по делам его они начинают ходатайствовать. И здесь тоже ходатайство. Такое ощущение, что она должна быть исцелена, потому что она хороший человек. Понимаете, на что делается акцент? Ну, если говорить нашим языком, мы иногда встречаемся с людьми, ну, хорошими. Человек, например, занимается всю жизнь искусством, культурой. Он не пьет, не курит, матом не ругается, ну, не обидел букашки в своей жизни. Такой хороший. И мы думаем, вот человек достойный спасения. А здесь мы понимаем, что на самом деле не в этом же дело. Вот. Ну, мы поймем дальше, когда мы коснемся уже Корнилия в Кесарии. Ну, и Петр высылает вон и говорит: «Тавифа, встань!» И она открыла глаза, он подал ей руку, поднял ее, призвав святых и вдовиц, поставил ее пред ними живую. Это сделалось известным по всей Иопии, и многие уверовали в Господа. Вот слово «известным» мы видим, да? Все, вот если в 35 стихе написано, все видели его, все живущие в Лиде, а здесь стало известным. То есть как раз-то исполняется то слово, которое Христос сказал, что вы будете мне свидетелями. Быть свидетелем Иисуса Христа – это делать его известным. И вот здесь вот Христос становится все более и более известным через исцеление и воскрешение. И многие уверовали, как они в Лиде уверовали и Сароне, также многие уверовали в Иопии. И он довольно много дней пробыл в Иопии у некоторого Симона Кожевенника. И вот он находился там, у Симона Кожевенника. И замедлили, не приготовили вовремя кушать, и он прям пришел в выступление. Хотелось так кушать. Пришел в выступление. Около 9 часа он увидел ангела, который пришел к нему, сказал, ангел отвечал: молитвы твои милостыни, это не он, не Петр, а Корнилий. Он молился, творил много милостыни народу, всегда молился Богу. Очень хорошие характеристики такие у Корнилия. Много милостыни, молился Богу. Вот. Ангел отвечал: молитвы твои и милостыни твои пришли на память перед Богом. Вот интересно, что значит пришли на память перед Богом?
2: Я, кстати говоря, периодически размышляю об этом, и такие стихи всплывают. Вот «Испомнил Господь», допустим, когда Анна молилась, да, еще какие-то, ну, такие вот есть моменты в Библии, что Господь вспомнил, то есть человек молится долго, а потом Господь вспоминает, и вот здесь тоже, получается, вспомнил.
0: Интересно, а разве Господь забывает что-то?
2: вопрос.
0: Что ему надо, нет-нет, напоминать.
2: Может, должна какая-то чаша наполниться, чтобы Господь обратил внимание. А с другой стороны, есть случаи, когда Господь по первой молитве обращает внимание.
1: Все у Бога в свое время, Олег Дмитриевич.
0: Ну, ты молодец, Юрий
1: Анатольевич. Все у Бога в свое время. Здесь ты Петр знаешь, рядом, здесь Корнилий. И вот нужно и Петру что-то показать, и Корнилий будет спасен.
2: С каждым работает по-своему.
0: Ну, почему ангел говорит, твои молитвы и твои милостыни пришли на память перед Богом? На самом деле, было ли запланировано спасение Корнилия у Бога? Бог знает наперед, в принципе.
1: Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины.
0: Да.
1: Доброта Корнилия. Вот любопытно. Много ведь людей его окружало.
0: Угу.
1: Много хороших иудеев. И, возможно, среди них были христиане.
0: Угу.
1: Но, тем не менее, он не был христианином. И уже, мне кажется, Господь поправляет эту ситуацию.
0: Угу.
1: И я скажу, что нередко в нашей жизни бывает так, мы живем рядом с хорошими людьми.
0: Угу.
1: И нас устраивает, что они хорошие. Нас даже не сильно волнует, спасены ли они, да, знают ли они Евангелие. Они уже хорошие. Нам этого достаточно. Нам это удобно.
0: Но я вот недавно общался с сестричкой, вот. И я говорю, понимаешь, каким бы хорошим человек ни был, вот, тем не менее он не спасен. Она говорит, а с чего вы взяли?
1: А я уже решила, что спасен.
0: Да, и такое ощущение складывается, он настолько хорош, что ему и Евангелие, в принципе-то, и не нужно.
1: А мне кажется, Олег Дмитриевич, ты знаешь, у нас сегодня евангелизация, благовестие, перешло в некую третью стадию. Вот
0: интересно.
1: Как я и вижу.
0: Какую?
1: Первая стадия – это когда мы стремились всех людей привести в церковь. Сразу же, вот 90-е годы – это год роста церквей. Невероятный рост церкви. Люди шли в церкви. Вторая стадия – это когда мы, в принципе, удовлетворяемся благовестием.
0: Угу.
1: Мы сеем семя. Вот мы проповедуем на улицах, где-то в каких-то ситуациях, обстоятельствах. Но человек свободен. Придет церковь, не придет. Он не спешит, и мы не спешим в этом вопросе. А третья стадия. Мы посмотрели. Хороший человек. Значит, спасен. Тот тоже хороший. Значит, спасен. Кого надо спасать реально? А это вот эти люди асоциальные, которые там погрязли в каких-то пороках, или, может быть, бездомные, или еще что-то. Вот этих надо спасать. Из них надо строить общины. И сегодня у нас растут в основном общины вот такие, из этих людей, из бывших.
0: Да. И знаешь, я пришел к выводу, почему мы не благовествуем людям с высокой нравственностью.
1: Она выше, чем наша.
0: Потому что она выше, чем наша. И когда ты начинаешь человеку говорить о Христе, он смотрит на тебя и думает, слушай, а я ведь знаю, ты даешь гаишникам взятки на дороге. А я ведь знаю, что ты там еще какие-то делаешь неправомерные действия, ну, мягко нарушающие закон. Я себе такого позволить не могу. И нам очень сложно им проповедовать, этим людям, потому что с нравственной точки зрения мы выглядим хуже, чем они. Понимаешь, когда ты приглашаешь людей ко Христу и говоришь, уверуйте в Иисуса Христа, тем самым ты как будто бы говоришь, посмотрите на меня. Вы станете таким же, как я. Они смотрят и думают, а я не хочу становиться таким, как ты. Мне кажется, я лучше, чем ты. Вот.
1: Во всяком случае, ты был не таким уж хорошим, и мы тебе не сильно верим.
0: И мы тебе не очень-то верим, понимаешь? Глядя на тебя, что-то не верится, что ты там прямо изменился. Понимаешь? И поэтому и у нас мы это чувствуем, что человек интеллектуально, нравственно, где-то выше, чем мы. И даже мы смолкаем, нам нечего сказать, потому что они иногда задают такие вопросы, на которые мы не можем ответить, очень сложно ответить. Они, например, говорят, а почему вы решили, что моя бабушка будет осуждена Богом, если она в жизни своей никого не обманула, ничего не украла, человека не убила, прожила всю жизнь по совести? С чего вы взяли, что Бог будет ее судить? И нам часто очень сложно какие-то аргументы привести. И я даже скажу более того, многие христиане не верят, что этот высоконравственный человек будет Богом осужден. И вот здесь вот мы сталкиваемся с Корнилием, на мой взгляд, высоконравственный человек. Вот. И когда он гостил, Петр гостил у кожевенника, когда ангел, говоривший с Корнилием, отошел от него, то он, призвав двоих слуг, говорит, ну, одного благочестивого воина и находившихся при нем, рассказал им все, послал их в Иопию. И вот на другой день, когда они шли, приближаясь к городу, Петр около шестого часа зашел наверх дома помолиться, и почувствовал он голод и хотел есть. Между тем, как приготовляли, он пришел в выступление. Ну, думаю, он реально был голоден, да? Видит отверстие неба, сходящий к нему некоторый сосуд, как бы большое полотно, привязанное за четыре угла, и опускается на землю. Ну, вот откуда скатерть самобранка, да? В русских,
1: в русском эпосе. Вполне возможно.
0: В народном фольклоре. И там на нем находились всякие четвероногие земные звери, пресмыкающиеся, и птицы небесные. Пресмыкающиеся, представляете себе. Вот, и был глаз к нему: «Встань, Петр, заколи и ешь». Но Петр сказал: «Нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного или нечистого». Но вот эти вот животные были нечистыми животными. Ну, недавно я услышал, в огород к моим знакомым заполз желтобрюх. Почему-то его здесь называют желтобрюх, я не знаю. В общем, змея заползла. А знаешь, что они сделали с ней?
1: Неужели китайская кухня?
0: Закололи и съели. Мне даже в голову бы не пришла эта мысль. Как можно сожрать змею? Вот. И вот такое происходило несколько раз. Петр говорит: я ничего подобного не ел. Вот трижды сосуд опять поднимался и спускался. Когда же Петр, недоумевая в себе, 17 стих, чтобы значило видение, которое он видел: вот мужи, посланные Корнилием, расспросив о доме Симона, остановились у ворот и крикнув, спросили: здесь ли Симон, называемый Петром? Между тем, как Петр размышлял о видении, Дух сказал ему, и вот как любит Лука, он нас конкретно посылает к водительству Духа Святого. Книга «Деяния апостолов», Евангелие от Луки – это книги, которые очень много говорят нам о действии Духа Святого. «Вот три человека ищут тебя, встань, сади и иди с ними, немало не сомневаясь, ибо я послал их». Петр, садя к людям, присланным к нему от Корнилия, сказал: «Я тот, которого вы ищете, за каким делом пришли вы?» И вот они начинают пересказывать ему, что происходило с Корнилием. Вот. В общем, они остались там, переночевали, покушали, я предполагаю, тогда перекусили, выспались. В следующий день пришли они в Кесарию. Корнилий же ожидал их, созвав родственников своих и близких друзей. Вот обратите внимание, он созвал и родственников, и близких людей. Вот это настоящая евангелизация. Когда Петр входил, Корнилий встречал его и поклонился, пав к ногам. Петр сказал, поднял его, говоря: «Встань, я тоже человек». Обратите внимание, ну вот косвенно мы видим, что здесь
1: показано. Уже за человека считает язычника, но хороший знак.
0: Нет, я думаю, что
2: смирение свое показал.
0: Я думаю, что Петр показывает, что нельзя поклоняться людям. Ну, я сегодня скажу, что у нас есть очень много изображений, которые называют иконами, да? Петра, Павла. Им тоже молятся, им поклоняются. А здесь мы видим, Петр сам говорит: «Я человек, не надо мне поклоняться». И беседуя с ним, вошел в дом, нашел многих собравшихся и сказал: Вы знаете, что иудею возбранено сообщаться или сближаться с иноплеменником. Но мне Бог открыл, чтобы я не почитал ни одного человека скверным или нечистым. Петр распознал, разгадал, в чем заключалась суть послания, которое он видел, да? Что ты должен идти к язычникам, ты должен с ними общаться. «Посему я, будучи поздно, пришел беспрекословно. Итак, спрашиваю, для какого дела вы призвали меня?» Корнилий сказал, ну, четвертого дня я постился до теперешнего часа, в 9 часу молился в своем доме, и вот стал предо мной муж в светлой одежде и говорит, Корнилий, услышана молитва твоя, и милостыни твои вспомянулись пред Богом. Итак, пошли в Иопию и призови Симона, называемого Петром. Он гостит в доме кожевенника Симона при море. Он придет и скажет тебе...
1: Слова.
0: Да, у меня почему-то здесь пропущено. Да, тебе слова, которыми спасешься ты
1: и весь дом
0: и
1: твой.
0: Весь дом твой. У меня здесь почему-то это пропущено в тексте. Ну вот. Вот я тотчас послал тебе, и ты хорошо сделал, что пришел. Теперь все мы предстоим пред Богом, чтобы выслушать все, что повелено тебе от Бога. И вот обратите внимание, здесь очень важный момент. Каким бы благочестивым ни был человек, и даже его дела и молитвы, они доходят до Бога, Бог видит все. Вот. Тем не менее, он не является спасенным человеком. Сам ангел говорит, он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой. Вот интересный очень момент. Я думаю, что в разговоре со своими знакомыми, близкими, которые ведут моральный, высоконравственный образ жизни, мы можем говорить, слушай, ты хороший человек, я в этом не сомневаюсь, но никакой хорошести человеческой недостаточно, чтобы не быть осужденными Богом. Потому что Бог говорит, все согрешили и лишены славы Божьей. Помните?
1: Да, блок новостей. Угу. После него продолжим.
0: Хорошо.
3: Корабль «Церковь Святой Апостол Андрей Первозванный» отправился 10 августа из Новосибирска в 30-й благотворительный рейд по Оби, сообщает сайт Новосибирской митрополии. По 26 августа священнослужители, врачи различных специальностей, социальные работники посетят отделенные села Болотнинского, Машковского, Колывановского и Новосибирского районов. Акция организована Новосибирской митрополией при поддержке правительства Новосибирской области и органов местного самоуправления. Для сельских жителей будут организованы приемы врачей и проведение функциональной диагностики, УЗИ и ЭКГ. Священнослужители совершат таинство крещения, исповеди причастия, побеседуют с жителями. Также запланирована адресная материальная помощь малообеспеченным. Участников рейда проводили митрополит Новосибирский и Бердский Варфоломей и губернатор Новосибирской области Андрей Травников, а также члены областного правительства. Евангельские церкви Колумбии пытаются оценить последствия сильного землетрясения магнитудой 7,4 балла, которое произошло в стране в понедельник. Спасательные службы и власти продолжают оценивать масштаб чрезвычайной ситуации, а Евангельская конфедерация Колумбии устанавливает связь с церквями и христианскими общинами в наиболее пострадавших регионах, сообщает The Christian Post. Представитель CityCall Андрея Пинта рассказала, что организация связывается со своими членами, чтобы узнать, пострадали ли здания церквей, дома верующих и местные общины. Мы объезжаем районы, звоним и пытаемся узнать, как пострадали наши члены и церкви, и что произошло, сказала она. Однако получить полную информацию пока сложно. В некоторых районах связь остается нарушенной. Особенно серьезные проблемы возникли в кофейном регионе страны и в районе города Кидда. Следующая большая волна христианских миссионеров может прийти не из благополучных западных стран, а из регионов, где люди сами сталкиваются с войнами, бедностью и религиозными преследованиями. Об этом заявил преподобный доктор Дэвид Ро, основатель и исполнительный директор Arise Asia, после завершения международного конгресса Arise Asia 2026 в Маниле, сообщает Christian Daily. 5 дней в столице Филиппин собирались более 4000 молодых христианских лидеров из 64 стран. Во время конгресса 300 341 человек публично заявил о готовности посвятить себя долгосрочному межкультурному служению и отправиться в другие страны, чтобы проповедовать Евангелие. По словам Ро, особенно важно не только количество тех, кто откликнулся на призыв, но и то, откуда эти люди приехали. Миссионер сегодня отличается от того, каким он был 5, 10, 15, 20 лет назад, и даже от того, каким он был последние 100 лет, сказал Ро. Известный американский пастор и писатель Макс Лукадо считает, что христианам, живущим в эпоху тревоги, общественных конфликтов и постоянного потока плохих новостей, важно снова и снова напоминать себе одну простую истину – жив Господь Бог Израиля. 71-летний Лукадо, пастор церкви Oak Hills Church в Сан-Антонио, много лет говорит о надежде и доверии Богу. Его книги и проповеди посвящены тому, как человеку справляться со страхом и сохранять веру в сложных обстоятельствах. По словам пастора, сегодня многие люди особенно остро сталкиваются с тревогой, депрессией, эмоциональным истощением и страхом за будущее. Политические скандалы, социальные конфликты, постоянные тревожные новости и давление социальных сетей создают ощущение, что человек живет в состоянии непрерывного кризиса. Именно этим вопросам посвящена его новая книга «Несокрушимая смелость. Сильная вера в эпоху тревоги, хаоса и истощения». Функция персонализации банок Coca-Cola оказалась в центре внимания после того, как тест Fox News выявил серьезное несоответствие в работе системы и в том, какие сообщения она позволяет размещать на продукции. В частности, система отклонила фразы «Иисус Бог», «Сделаем Америку снова великой» и «Жизни белых имеют значение». При этом запросы «Гордость атеистов», «Гордость извращенцев» и «Лишить полицию финансирования», а также религиозные приветствия, такие как «Шалом», «Да благословит вас Будда», были приняты. Сервис даже сгенерировал превью банок с этими надписями. В Coca-Cola заявили, что такие результаты стали следствием технической проблемы. Компания отключила функцию предварительного просмотра и временно приостановила прием новых заказов на персонализированную продукцию, пока специалисты работают над устранением неполадок. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.
4: Радио Пилигрим.
1: Ну вот, друзья, я вам скажу, что немало людей сегодня в мире, как вот эти банки Coca-Cola, во все что угодно верят, все что угодно на себе напишут, кроме «Иисус Господь». И вот это как раз любопытный момент. Мне кажется, Корнилий Сотник – это человек, которому как будто одного не доставало. Вот как апостол Павел говорит, одного тебе не достает. А действительно ли это было так? Или все остальное не имело никакого значения, кроме этого одного?
0: Я думаю, что имело значение. Дело в том, что у человека появляется в сердце богобоязненность. Ну, я не знаю, есть такая книжечка миссионерская, называется «Вечность в их сердцах». Не знаю, читали вы ее, не читали. Ей уже 100 лет в обед. Вот. Но идея, одна из идей, которая там заключается в этой книжке, в том, что даже в языческих народах вот это появление культов разных, например, поклонение камням, деревьям, животным, анимизм, вот, поклонение светилам, явлениям природы, это признак тоже богобоязненности. Это люди богобоязненные, понимающие, что в мире существует Бог. И в этом-то и заключается суть природы. Природа говорит человеку, кричит, Бог существует. Но природа не дает нам информации о том, как можно поклониться Богу, как можно ответить на то, что Он существует. Как можно спастись и в чем суть спасения заключается. Вот. Поэтому люди боящиеся. Я не знаю, вы наверняка сталкивались с вопросом людей, которые говорят, вот, у меня много родственников, которые прожили всю жизнь по совести. Я не верю, что они попадут в ад. Не может их Бог судить. Понимаете? И Вот, а дальше они усложняют вопрос. А что делать с теми людьми, которые там живут на острове Пасхи или еще в каких-то, в Полинезии, там на островах? Вот они никогда не слышали о Христе. Неужели Бог их будет судить, и они попадут в ад?
1: А мне кажется, мы таким образом себя оправдываем. Мы что-то пробовали, а у нас не получилось. Мы стучались, нам не отворили. И что делать в этом случае? В этом случае мы просто отряхиваем прах с наших ног, да? Но делаем доброе лицо и говорим, ну, они не приняли, они люди добрые. Мы лучше, чем апостолы, мы видим себя лучше, чем апостолов. Те, которые, которых прогнали самаряне, когда их прогнали самаряне, вообще хотели огонь с неба свести. А мы же смотрим и говорим, это хорошие люди.
0: Да, я вот вспоминаю послание к евреям, 6 главу, там написано, «Впрочем, о вас, возлюбленные, мы думаем, что вы в лучшем положении, ибо не неправеден Бог,
1: чтобы забыть».
0: Чтобы забыть труд любви вашей и служение, которым вы послужили святым и так далее. Бог не забывает.
1: Вот я так часто забываю все подряд, Олег Дмитриевич, чувствую, что в моей праведности нарушилось.
0: Годы.
1: И годы, да. Берутся. Годы праведности не добавляют, что ли, нам?
0: Ты знаешь, недавно слышал историю про женщину, которая уже под 90 лет. Она забывает имена своих детей и внуков. Но она не забывает, что она верит во Христа и цитирует Священное Писание наизусть. Парадокс. Избирательная деменция. Я готов все забыть, только бы не забыть Христа. Вот серьезно, вот я ей по-доброму завидую. Иногда бывает так, что я начинаю забывать тексты Священного Писания. Для меня это самое страшное. Забыть текст Писания. Иногда, когда я не могу процитировать текст, который я знал, для меня это тревога. Это вызывает тревогу.
1: А ты представь себе, человек, который не знал Священное Писание. И забывать. Нечего и забывать. Да,
0: но это не оправдывает его.
1: Дожился до деменции, а Писание так и не читал.
0: Писание, да, нечего вспомнить даже, понимаешь. Если тот, у кого деменция, пытается вспомнить то, что знал, то тот, у кого деменция и не знал, нечего и пытаться. Ну, дальше мы двигаемся по тексту, и мы пришли к выводу, что в народе боящийся его, поступающий по правде, приятен Богу. И я вспоминаю 9 главу послания к Римлянам, 9, 10, 11. Помните, там ведется диалог о том, что невозможно противостоять Богу. Он избирает одни сосуды, как сосуды в чести, помните, другие сосуды гнева, вот, хранит их. И дальше как будто бы ведется диалог. Один человек спорит с другим и говорит, за что же он осуждает, если он ожесточает, Бог ожесточает сердце, за что же он еще осуждает? И он говорит, а Моисею, помнишь, что Бог ответил? Что говорит ему божеский ответ? Кого миловать, помилую, кого ожесточать, ожесточу. Понимаешь, на самом деле Бог абсолютно справедливая личность. Бог в точности знает вот, сердце человека и в каком он находится процессе. Действительно ли он стремится? Вот поступающий по правде и боящийся – этот человек, который стремится к Богу. Даже если он язычник, он, может быть, Бога не знает, но он стремится к Богу. Бог знает и видит это стремление, и Бог дает ему шанс на спасение. Мы неоднократно уже в этой студии обсуждали случаи, когда люди живут в анклаве, например, помните, в Палестине, в автономии, и не могут услышать весть о Христе. И Бог, и Христос является им ночью, и они слышат Евангелие напрямую. Ну, я вам рассказывал.
1: А, кстати, в шиизме это нередкая ситуация.
0: У меня вот друг Алексей Еропкин, он служил в Израиле, и он говорит, это удивительно, но люди обращаются к Богу в мусульманских странах, не слыша весть о Христе. Бог напрямую с ними говорит. Почему? потому что они богобоязненны, они стремятся поступать по истине, по правде. Вот. И Бог выходит к ним навстречу и организовывает для них сверхъестественную встречу, как это было, например, с Павлом. Да? Павел же не уверовал бы от Петра, скорее всего. Он сказал бы ему: лапоть галилейский, ты что мне тут решил рассказать? Научить меня теологии?
1: Но он и не уверовал. Он ведь слышал о том, что происходило в Иудее.
0: Конечно. Он слышал Стефана, и это было для него неубедительно. Помните, хотя Стефан видел отверстие неба и Христа, одесную Бога, тем не менее он не уверовал, стоял рядышком, стерег вещи, побивающих камнями. И оказывается, для таких людей нужна личная встреча. И вот здесь...
1: А скажи, вот Корнилий Сотник, принял ли бы он Петра, если бы не было ему откровения? Ведь здесь откровение и откровение, и потом два человека встречаются.
0: В том-то и дело, что часто люди, особенно на религиозной или на этнической почве, настолько далеки друг от друга, что они не способны друг друга услышать. Просто. И сейчас, да, когда язычники, христиане пытаются проповедовать евреям, особенно тем, кто родился в ортодоксальной семье еврейской, например, там в Биробиджане где-то. Мы знаем, да, что у нас есть еврейский автономный округ, в котором очень много евреев. И там есть и синагоги тоже действующие. И очень сложно людям уверовать во Христа.
1: Ну, вообще, я думаю, там, на Ближнем Востоке, где такое жесткое переплетение, и где они живут очень тесно. По сути дела, на одних улицах, на одних святынях. Там разделение в Иерусалиме, порой не поймешь, где оно происходит. Но стены настолько высокие, что действительно друг друга не слышат.
0: Это один момент. А с другой стороны, мы должны понимать восточный менталитет. Даже здесь у нас, на Кавказе, люди живут с восточным менталитетом. Даже русских называют людьми с восточным менталитетом. Даже вот разговаривая с православными...
1: Мы в себе и то, и то.
0: Да, мы и то, и то. Вот разговаривая с православными, я говорю: вам необходимо уверовать во Христа. Вот. Они говорят... Говорит, я не могу предать свою церковь. Предать свою церковь – это предать как будто бы свой народ. Я русский, я православный. Подожди, я говорю, русский и православный – это не одно и то же.
1: Но он не поймет, о чем речь.
0: И, например, я кабардинец, я мусульманин. То есть я родился кабардинцем, это значит, я уже мусульманин. Стоп. Вот у людей часто ассоциация это в голове. Если ты русский, ты православный. Если ты кабардинец, ты мусульманин. Если ты калмык, ты буддист. Понимаешь? И человек, который принимает Иисуса Христа, ему говорят: ты предал веру предков. Ты предал свой этнос. Вот в чем дело.
1: Да.
0: Понимаете? Вот это проблема. Я думаю, что это вопросы антропологии, социологии.
1: Очень тяжело, но практически ты, меняя свое мировоззрение или религию, ты, собственно, откалываешься от народа, он тебя выталкивает.
0: Очень сложно человеку, находящемуся в другом этносе, особенно если он не занимается серьезными исследованиями, если он человек не религиозный, не научный, ну, а простой, ну, хороший, например, мусульманин или буддист, вот, очень сложно ему принять весть о Христе, потому что он не доверяет другому человеку из другого этноса.
1: Ну, я тебе, кстати, скажу. Вот мы когда в Китае миссионерствовали, и по большей части общались с людьми простыми. Вот, но однажды мы попали к человеку достаточно грамотному. И знаешь, какой вопрос задал? Вот любопытно. А чем ваши убеждения отличаются от православных? И мы были в шоке. Китаец спрашивает нас об этом. То есть он достаточно грамотен, чтобы задать этот вопрос. А мы ему объясняли. Сложно сказать, услышал нас он или нет, уверовал он или нет, но он отличался от большинства. Он оставил для себя вот такую возможность вернуться к этому разговору еще раз когда-нибудь. Не сразу не отверг. И не с восторгом принял.
0: Да.
1: А вот знаешь мне какой вопрос? А нет ли в этой истории Петра и Корнилия некоего лайфхака для нас, для благовестников. Когда мы идем куда-то по велению Господа, да, по откровению, откровение может быть по водительству, оно же может быть разным.
0: Водительство Духа Святого. Петр,
1: и мы встречаемся с человеком, которым Бог нас посылает, не стоит ли нам выяснить. Может быть, человек даже не догадывается, может быть, он не знает, может быть, он уже забыл. А Бог ему не говорил ли, что мы к нему придем? И, наверное, было в его жизни вот какой-то эпизод, когда Бог с ним разговаривал.
0: Я думаю, что
1: это очень сильный аргумент, может быть.
0: Может быть. Потому что на самом деле каждый из нас, ну, например, я могу сказать, что в своем 10-летнем возрасте я помню моменты, когда Бог проговаривал ко мне. Ну, не прямо голосом, а говорил к моему сердцу, к моему внутреннему миру. И часто так бывает, что в беседе с другим человеком ты слушаешь его, и внутренний твой мир говорит: прислушайся, это истина. И человек говорит: дело. Вот. И я думаю, что здесь важна установка больше для миссионера или для благовестника. Нам необходимо беседовать с человеком с той позиции, что этого человека Бог желает спасти. Бог тебя не случайно, меня не случайно к нему послал. Понимаете? Не даже его ко мне, а меня к нему не случайно. Для спасения. И я часто так и разговариваю с людьми. Вы знаете, возможно, что вот Господь специально эту встречу организовал для нас, чтобы вы услышали сегодня Евангелие. Вот, и некоторые прислушиваются к этому. Вот. И здесь, конечно, что бы я сказал миссионеру или благовестнику, прислушайся к голосу Духа Святого, потому что Петр был водим Духом Святым. Вот 19 стих. «Между тем, как Петр размышлял о видении, Дух сказал ему». Видишь? Начинается прямое водительство Духа Святого после видения. С Корнилием разговаривает ангел. Почему с Корнилием разговаривает ангел, а с Петром ангел не разговаривает? Как вы думаете? С Корнилием разговаривает ангел, а с Петром разговаривает Дух Святой. Почему?
1: Не освящен еще Корнилий.
2: Не возрожден.
0: Вот в чем дело. И мы видим, что потом он возродился, он принял Духа Святого. Вот. Это естественно. Поэтому вот это вот водительство Духом Святым, на нем делает акцент здесь Лука в этой 10 главе и потом в 11 главе. Он тоже повторяет эту историю, тоже слово «дух», «дух святой». Рекомендую проделать это занятие дома и выписать тексты или стихи, в которых говорится о Духе Святом. Очень много говорится о Духе Святом. Вот. Поэтому я бы сделал акцент на том, что когда вы идете, и Бог дает вам навстречу людей, будьте внимательны к водительству Духа Святого, потому что у Бога есть планы. Это не случайная встреча, Бог желает спасти этого человека. И слава Богу, Петр повинуется Духу Святому, Петр открывает свои уста и говорит о Иисусе Христе. И обратите внимание, что вот как написано в послании к Римлянам, помните, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Он им не призывал их к покаяниям, например, как Павел, помните, в 17 главе, в Ареопаге. «Итак, ныне Бог всем повсюду повелевает
2: покаяться».
0: Здесь он об этом не говорит. Они сами уверовали и приняли Духа Святого. Он говорит: ну кто может вам запретить креститься, если вы уже крещены Духом Святым? Вот. Поэтому все, что входило в обязанности Петра, это первое – послушание Духу Святому. Второе – честно засвидетельствовать о Иисусе Христе. Кто он и что он сделал, и для чего он сделал. И люди принимают и спасаются. Как мы уже прочитали, был там и сотник, и были его друзья, вот, и были его домочадцы все. Представляете себе? Вот это настоящий, я не знаю, христианин. Всех пригласил в свой дом, чтобы они услышали и уверовали в него. Вот. Еще раз хочу повторить идею, что к каждый человек, который поступает по совести, который по-своему богобоязнен. Я часто слышу: Бог у меня в сердце, Бог у меня в душе. Вот. И возможно, что это человек, ищущий Бога. Вот. Бог желает, чтобы человек познакомился с Богом и понимал его, и поклонялся ему правильно, а не так, как ему кажется правильным. К сожалению, часто люди думают, как правильно, а на самом деле Библия только может сказать, как правильно верить в Бога, кем является Бог и так далее. И вот 11 глава с 1 стиха: «Услышали апостолы». А знаете, откуда апостолы услышали, что язычники приняли Иисуса Христа? Догадайтесь.
2: Говорили же об этом, да?
0: Обратите внимание, что Петр ходил и навещал людей в Лиде, там, в Ямне, там, и где там он еще был. Вот. Он навещал их вместе с братьями иудействующими. И вот эти братья иудействующие, о них Павел скажет в послании Галатам, помните? Вот, которые подсматривали, как там живут церкви, соблюдают ли они закон, обрезываются ли, соблюдают ли 10 заповедей, не едят ли некошерную пищу. Понимаете? Они считали, что это их миссия ходить и везде подсматривать, кто что ест, кто как одевается, да, кто как себя ведет. Вот. И они же...
1: Но они несли религиозную культуру. Может быть, они видели даже в этом некий смысл.
0: Они, да, несли религиозную культуру. Абсолютно с тобой согласен. Вот. И интересно, что миссиология, если мы почитаем умные книжки, непосредственно тесно связана с антропологией. Вы знаете, что до конца 19 века считалось, что христианство очень тесно связано с эволюцией, как бы это странно ни звучало. Ну, вот. И считалось, что все политеистические культуры – это культуры, которые находятся на низшей стадии своего эволюционного процесса.
1: Ну, просвещенный белый человек.
0: И когда белые люди приносили Евангелие, они приносили не только Евангелие, они приносили его вместе со своей культурой. И эта традиция ведется вот от этих иудействующих братьев. Они считали, что их культура иудейская и их религиозная культура гораздо выше, чем культура языческая. Вот. И это на самом деле огромная ошибка, потому что культура в большей степени она нейтральна, в некоторой степени она может быть и греховной. Да? Хотя Христос говорит, обратите внимание на язычников, да, которые, не имея закона, по закону поступают, то есть, и потому что закон написан у них в сердцах. Ну, некоторые комментаторы говорят, что речь идет о язычниках, обращенных в христианство, а некоторые говорят, нет, даже неверующий человек во Христа, он уже имеет заводские настройки от Бога, нравственные настройки. Вот. Поэтому, когда мы говорим о культуре, культура – это, с одной стороны, среда, в которой формируется человек, а с другой стороны, это еще и внутренний закон, который написан в сердце у человека. Вот. И мы видим, что Корнилий был вот таким вот очень культурным человеком, религиозным человеком, но, как мы уже сказали, не спасенным. Но Бог, видя сердце его, создает все условия, меняет устои религиозные в сознании религиозного лидера для того, чтобы прийти и спасти этого человека. Поэтому, возможно, у вас есть в семье, а может быть, среди ваших знакомых люди, которые являются религиозными, но неверующими, которые говорят, я верю в Бога в сердце, я соблюдаю заповеди, но мне не нужна церковь, я не хочу ходить туда-сюда. Вот. И он даже может из уважения к вам не сказать, что я веду более нравственную жизнь, чем вы все там вместе взяты. Понимаешь? Вот, конечно, когда человек попадает в церковь, видит там ребят, которые только вышли с реабилитации, вот, или наоборот, человека, который уже давно служит, бывшие наркоманы, опять падает, возвращается. Ему очень сложно находиться в этом обществе людей, которые, которым ты вроде доверял, они находились в служении, а они опять раз и спотыкаются, и опять уходят в мир.
1: Дух Святой нам нужен. Время наше.
0: Да.
1: К сожалению,
0: ну,
1: вышло.
0: И, да, я подведу очень коротко итог. Вот, здесь мы видим, что в последнем абзаце вот эти братья в Иерусалиме, они приходят к выводу, видно, и язычникам дал Бог покаяние в жизнь. Я хочу сказать, что этот текст состоит из четырех глобальных абзацев. Первые два – это обращение Энея или исцеление Энея, воскрешение Тавифы. Вот первые два абзаца. Третий абзац – о Корнилии. Четвертый – о братьях в Иерусалиме, которые, глядя на это все, поняли, что Бог язычникам дает покаяние. Но центральным абзацем здесь является третий – обращение Корнилия, где Петр говорит, что Бог нелицеприятен, но во всяком народе, ну, народе боящийся его, поступающий по правде, приятен ему. Поэтому хочется порекомендовать, братья и сестры, если вы будете на своем жизненном пути встречать подобных людей, набожных, религиозных, вот, помните, что, возможно, как Петра, Бог вас послал к ним. Не делайте упор на своей высокой нравственности. Это не в этом дело. Потому что Христос на самом деле – это больше, чем нравственность. Потому что Христос призывает нас жить по вере и постоянно изменяться. Возможно, эти люди кажутся вам очень достойными, и их уже нечему научить. Но запомните, что самый большой грех – это неверие во Христа. Человек этот не будет спасен, каким бы он высоконравственным человеком ни был. И действительно, сейчас время, когда Бог и язычникам дал покаяние в жизнь. Возможность покаяться, обратиться к Богу, есть теперь у каждого. Следите за водительством Духа Святого и откликайтесь на его призыв. Хорошего вам дня.
1: Благословение всем, друзья. Спасибо за вашу поддержку.
0: С Богом.
4: Вы слушаете радио.
5: Вы слушаете радио «Пилигрим».
6: Каждый день я специально пораньше встаю, завтракаю, включаю радио на всю. Пусть знают все соседи, есть христиане на этой планете.
7: Пусть знают все соседи.
6: Нас запомнить очень легко. www.radiopilgrim.ru.
4: Вы слушаете радио «Пилигрим».

Псалом 126. Когда Господь не созидает, напрасно люди строят дом. И если Он не охраняет, бессилен страж перед вором. Напрасно рано вы встаете, едите хлеб в немой печали, и беспросветными ночами от неба благодати ждете. Наследие же от Бога — дети, плод чрева — высшая награда. Они сильны в своем рассвете, резвы, как волны водопада. Блажен, кто кожаный колчан наполнит ими до предела, он будет жить легко и смело перед народами всех стран.

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Из коллекции вечных хитов.

0: Каждый день я специально пораньше встаю, завтракаю, включая радио на всю. Пусть узнают все соседи, есть христиане на этой планете.
1: Пусть узнают все соседи.
0: Нас запомнить очень легко. www.radiopilgrim.ru.

Сердце мое жаждет, Господь, Тебя. Жаждет Твоей любви, Иисус. Ожидаю прикосновений Твоих, Господь. Ищу их как благо самого лучшего на земле, Иисус.

0: Вы слушаете христианское радио «Пилигрим». Мы вещаем для всех.
1: Круглосуточно с вами радио «Пилигрим».

0: Владимир, а что это вы, работать не собираетесь, что ли? Что это вы тут так громко слушаете на весь офис?
1: Так это же радио Пилигрим, Денис Сергеевич, да, все только самое лучшее в христианском мире.
0: Тогда сделайте еще громче, пускай все услышат. Радио Пилигрим, сделай нас еще громче.

0: Так, вот и словарик нашелся. Посмотрим, что там пишут. Так. Пиломатериалы. Материалы из древесины, полученные продольным распиливанием бревен. Так, это неинтересно. Пилот. Специалист, управляющим летательным аппаратом. Так, это тоже не подходит. Пилигрим. Христианское радио для хорошего настроения. Это как раз то, что надо.
1: Все очень просто. Слушай музыкальный час, участвуй в конкурсе и получай уникальные призы от диджеев Радио Пилигрим.

0: Аллилуйя, Его любовь. Так прекрасно. О, Господь, благослови нас Твоей любовью. Поверни к соседу и скажи, Его любовь так прекрасна. Его любовь так прекрасна. Иисус, Иисус, Иисус. Аллилуйя. Аллилуйя.
1: Это Радио Пилигрим. Радио Пилигрим.
2: Мы рады, что вы слушаете нас, и мы готовы служить вам.

Привет, это Ликбез MCLZ. Рядом со мной Денис и дядя Вова. Мы на радио Пилигрим. Ты с нами? Мы в эфире, поехали!

0: Пилигрим.
1: Здравствуйте, здравствуйте! В эфире программа «Бодрое утро». Ее ведущие Владимир и Денис. Мы вещаем для тех, кто еще спит, для того, чтобы вы проснулись в конце-то концов. Оделись, обулись, тапочки натянули, чаек, кофе, там кто любит, пирожки. И, друзья, давайте договоримся так. Если вы нас слышите,

0: Как хорошо, что у нас отпуск на природе.
1: Да, нам попался хороший туроператор. Помог нам сэкономить и на экскурсоводе, и на карте. И вообще, прекрасно, мне нравится.
0: Только странно, а где наши обратные билеты?
1: У тебя нету их?
0: Нет.
1: Я думаю, нам дадут их, когда мы полетим обратно. Слушай, у меня тут чипсы есть, ты будешь?
0: Да, давай. Стой, мне кажется, мы заблудились.
1: Слушай, ну давай кого-нибудь позовем.
2: Помогите!
3: Нас никто не слышит.
1: Постой, постой, постой. Я, кажется, слышу знакомые звуки.
4: Это же радио Пилигрим.
5: Радио Пилигрим. Мы вещаем везде.
6: Радио Пилигрим. Мы круглосуточно с вами.

0: Владимир, а что вы принимаете, чтобы быть всегда таким бодрым?
1: Знаете, Денис Сергеевич, я веду здоровый образ жизни, я слушаю радио «Пилигрим».
2: Не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных. Псалом номер 1.
3: Слушайте радио «Пилигрим».

Твоя слава, Господь. Его любовь навеки. Бог любит тебя всегда. Бог любит тебя сейчас. Аминь. Аллилуйя. Аллилуйя.

0: Радио Пилигрим. Мы здесь, и мы еще с вами.
1: Я Владимир. Вижу в прославлении силу изменять людей. Люблю поклоняться в духе и играть на трубе Господу. Слушайте наши прославления на радио Пилигрим.
2: Мы даем тебе шанс развивать служение христианского радио в своей церкви, в своем городе, в своем регионе. Стань нештатным корреспондентом радио «Пилигрим».

0: Оставайтесь вместе с нами на Радио Пилигрим.
1: Вы слушаете Радио Пилигрим.

0: оставайся вместе с нами и помни всегда, Бог держит твою жизнь в своей руке. Радио Пилигрим.
1: Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха:
2: «Кто слушать хорошо, а что слушать плохо?»
1: «У меня секретов нет, слушайте, детишки. Пилигрима лучше нет, знают все мальчишки». Мальчик радостно пошел и решила кроха:
2: «Буду слушать хорошо, не буду плохо».
3: Радио.
4: Что радио?
3: Радио Пилигрим. Мы предлагаем лучшее и интересное для вас. Радио Пилигрим.
0: Радио Пилигрим. Светлое радио.
4: Слушать радио и общаться с друзьями стало просто элементарно с помощью Toolbar.

0: Вы можете слушать нас там, где есть интернет.
1: Избавься от скуки. Включи час по заявкам.

0: Слушайте радио «Пилигрим».
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

Если у вас есть iPhone или iPad, слушать Радио Пилигрим стало еще проще. Подробную информацию можно узнать на официальном сайте радиостанции www.radiopilgrim.ru.

приблизил нас к себе. Ты омыл нас и очистил, Господь. И потому мы праведны пред Тобой, с правым сердцем славим Тебя.

Твоих руках, Господь. Ты омыл меня кровью Своей. Ты простил всякий грех. И я принимаю Твою праведность, чтобы славить Тебя, Иисус. Следовать за Тобой. И знаю, что Твоя рука сохранит меня.

0: Каждый день я специально пораньше встаю, завтракаю, включая радио на всю. Пусть узнают все соседи, есть христиане на этой планете.
1: Пусть узнают все соседи.
0: Нас запомнить очень легко. www.radiopilgrim.ru.

Сердце мое жаждет, Господь, Тебя, жаждет Твоей любви, Иисус. Ожидаю прикосновений Твоих, Господь, ищу их как благо самого лучшего на земле, Иисус.

0: Вы слушаете христианское радио «Пилигрим». Мы вещаем для всех.
1: Круглосуточно с вами радио «Пилигрим».

0: Владимир, а что это вы, работать не собираетесь, что ли? Что это вы тут так громко слушаете на весь офис?
1: Так это ж радио Пилигрим, Денис Сергеевич, да, все только самое лучшее в христианском мире.
0: Тогда сделайте еще громче, пускай все услышат. Радио Пилигрим, сделай нас еще громче.

0: спать.
1: Так, вот и словарик нашелся. Посмотрим, что там пишут. Так, пиломатериалы. Материалы из древесины, полученные продольным распиливанием бревен. Так, это неинтересно. Пилот. Специалист, управляющим летательным аппаратом. Так, это тоже не подходит. Пилигрим. Христианское радио для хорошего настроения. Это как раз то, что надо.
2: Все очень просто. Слушай музыкальный час, участвуй в конкурсе и получай уникальные призы от диджеев Радио Пилигрим.

каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

0: Возлюбленные, мы собрались здесь, чтобы соединить вот этого мужчину и вот эту женщину святым брачным союзом. Для своего бракосочетания жених и невеста изъявили желание написать свои собственные клятвы. Анжела, пожалуйста.
1: Я, Анжела, беру тебя, Гарри, к своей законной мужья. Обещаю любить тебя и заботиться о тебе, насколько мне позволит моя карьера и мои тренировки.
0: Простите, а что это у вас за клятва такая?
1: Знаете, мы с Гариком очень тщательно подошли к вопросу нашего бракосочетания. Мы решили, что причина, по которой многие браки заканчиваются разводом, в том, что партнеры очень много требуют друг от друга. Ну что, пусть Гарик скажет тогда.
0: Да-да, конечно. Давай, Гарик.
2: Я, Гарик, беру тебя, Анжела, в свои законные жены. Обещаю любить тебя и заботиться о тебе, пока смерть не разлучит нас.
0: Перед лицом, но...
2: Я не закончил. Однако, если после рождения детей ты станешь менее привлекательной, я оставляю за собой право установить внебрачные отношения с другой, более привлекательной женщиной.
0: Похвально, конечно, ничего не скажешь. Гениальный просчет. Только Господь, молодые люди, требует от брака большего.
1: Я пыталась отговорить Гарика от этого пункта, но ведь после рождения детей...
0: Брак — это больше, чем рождение детей. Брак — это прообраз отношений между Христом и Церковью. Господь повелевает вам сохранить верность друг другу до конца своих дней.
1: Видишь, Гарик, говорила я тебе. Тебе нужно переписать свои клятвы.
0: Тебя это, Анжела, тоже касается.
1: А с моей-то клятвой что не так?
0: В принципе, верность можно нарушить и не вступая в отношения с другим человеком.
1: Как это?
2: Да, как это?
0: Этим могут стать ваша работа или тренировки. Как я уже сказал, брак — это прообраз. А в Библии много примеров тому, что происходит, когда люди ставят что-либо прежде посвящения Богу.
2: Вот это
1: вот
2: да!
0: Вы куда?
2: Я сейчас вернусь, нужно клятву переписать.
1: Я тоже.
0: Дорогие возлюбленные, чайку попьем пока. А, давайте.
3: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва». Идея на призыв.
4: Радуйтесь, что имена ваши записаны в книгу жизни. Радио «Пилигрим».

0: Друзья, благословений вам! С вами радио «Пилигрим». Читаем вместе.
1: Благотворительный фонд «Предания» представляет.

0: Блаженный Августин. О граде Божьем.
1: Книга 18. Говорит о распространении земного града совместно с градом небесным от времени Авраама и до конца мира и приводит предсказания о Христе как сивил, так особенно священных пророков, писавших с основания Римского царства. Глава 1. О том, что было сказано в предыдущих 17 книгах, доведенных до времени Спасителя. Я обещал написать о начале, распространении и неизбежном конце двух градов, из которых один — град Божий, а другой — град настоящего века, где странствует теперь и град Божий, насколько он принадлежит к человеческому роду. Но прежде, насколько мне помогла благодать Христова, я опроверг противников града Божия, которые Создателю его Христу предпочитают своих богов и с пагубной для себя злобой ненавидят христиан. Это я сделал в первых 10 книгах. Что же касается того тройственного обещания, о котором я только что упомянул, то начало обоих градов изложено мною в следующих за 10-4 книгах. Потом в еще одной 15-й книге настоящего сочинения говорится об их распространении от первого человека до потопа. И затем, как в истории, так и в нашем сочинении, оба града продолжают идти совместно вплоть до Авраама. Но начиная с патриарха Авраама до времени царей израильских, на чем мы закончили 16-ю книгу, и от этого времени до пришествия во плоти самого Спасителя, на чем заканчивается книга 17-я. Мое сочинение повествует о распространении одного только града Божия, хотя в настоящем веке этот град не жил обособленно, но оба они, как и с самого начала, всегда вместе, в зависимости от успехов того или другого в делах человеческих, сообщали временам различный характер. Это я сделал для того, чтобы с первого момента, как обетования Божии начали быть более ясными, и до самого рождения от Девы того, в ком должно было исполниться обетованное. Судьбы града Божия, не переплетаясь с противоположными судьбами другого града, обрисовывались отчетливей. Хотя до откровения Нового Завета он ходил не в свете, а в тени. Теперь я считаю нужным сделать то, что опустил, коснусь и судеб другого града со времени Авраама, настолько, чтобы читатели сами могли оба их между собою сравнить. Глава 2. О царях и эпохах земного града, с которыми совпадают хронологические даты о жизни святых, начиная с рождения Авраама. Итак, общество смертных, рассеянное на земле повсюду и при всем различии местных условий, соединенное известной общностью одной и той же природы, вследствие того, что каждый ищет своей пользы и удовлетворения своих желаний, а того, к чему он стремится, или не хватает никому, или хватает, но не всем. Не будучи тождественно, по большей части разделяется само против себя, и часть, которая пересиливает, угнетает другую. Побежденная подчиняется победившей, предпочитая, конечно, не только господству, но и самой свободе хоть какой-нибудь мир и спасение. И это до такой степени, что те составляли предмет великого удивления, которые предпочитали лучше погибнуть, чем переносить рабство. Ибо почти у всех народов высказывался некоторым образом голос природы, по которому они обычно предпочитали покориться победителям, чем подвергнуться уничтожению вследствие истребительной войны. Из этого вышло так, что не бездействие промысла Божия, во власти которого находится то, чтобы каждый посредством войны или покорялся сам, или покорял других. Одни обладали царствами, а другие подчинялись царствующим. Но из многих земных царств, на которые разделяется общество земных выгод или желаний, которое мы называем градом мира сего, мы выделяем два царства, сделавшихся самыми знаменитыми. Сперва ассирийское, затем римское, разграниченные и отделенные друг от друга как по времени, так и по месту. Ибо как первое возникло прежде, а второе после, так то возникло на востоке, а это на западе, и притом с концом первого совпадает начало другого. Что же касается остальных царств и остальных царей, то я назвал бы их резервами тех двух. Итак, Нин был вторым царем ассирийцев, наследовавшим отцу своему Белу, первому царю этого царства, когда в земле Халдейской родился Авраам. Было в то время еще небольшое царство Сикионское, с которого известный ученый Марк Варрон, повествуя о племени народа римского, начинает как по времени самого древнего. От царей Сикионских он переходит к афинянам, от афинян к латинянам, а от этих к римлянам. Но до основания Рима царство Сикионское и Афинское представляются весьма незначительными по сравнению с ассирийским. Правда, и по признанию Салюстия, римского историка, в Греции были весьма знамениты афиняне, но более благодаря молве, чем на самом деле. Ибо, говоря об афинянах, Салюстий замечает: «Деяния афинян, как я думаю, были довольно велики и блестящи, однако несколько менее значительны, чем, как говорит о них молва. Но поскольку среди них явились писатели с великим талантом, то дела их во всем мире превозносятся, как дела величайшие. Доблесть совершавших их представляется настолько удивительной, насколько смогли описать ее великие таланты». Немалую славу придали этому городу науки и философия, так как занятия этого рода процветали прежде всего именно там. Но что касается политического значения, то ни одно государство в первые времена не было сильнее и не распространялось так далеко и широко, как ассирийское. Повествуют, что тамошний царь Нин, сын Бела, всю Азию, которая по счету называется третьей, а по величине является половиной всего земного шара, покорил до самых пределов Ливии. Власть его на востоке не распространялась на одних только индийцев, но и этих после его смерти покорила его жена Семирамида. Таким образом, все, какие только были в тех странах народы и цари, повиновались господству и власти ассирийцев и делали то, что им приказывалось. Итак, Авраам родился в этом царстве среди халдеев во времена Нина. Но поскольку события греческие нам гораздо более известны, чем ассирийские, и те, которые искали первые и древнейшие следы племени римского народа, последовательность исторических периодов вели через греков к латинянам, а от последних к римлянам, которые и сами суть латиняне, то мы должны, где нужно, упоминать

Итак, когда родился Авраам, вторыми царями были у ассирийцев Нин, у сикионцев Европс, а первыми царями были у тех Бел, у этих Игиалей. Когда после выхода Авраама из Вавилонии, Бог обещал ему, что от него произойдет великое потомство, и в семени его благословятся все народы. Ассирийцы имели четвертого царя, а сикионцы — пятого. У первых после матери своей Семирамиды царствовал сын Нина. Последняя, говорят, была им умерщвлена, когда осмелилась осквернить сына кровосмесительным соитием. Некоторые думают, что именно она построила Вавилон, хотя она могла только восстановить его. Когда и как он был построен, об этом мы и сказали в 16 книге. Сына Нина из Семирамиды, который после матери наследовал царство, одни называют также Нином, а другие Нинием, производя его имя от имени отца. Царством же сикионским управлял в это время Телксион. В его царствовании были такие безмятежные и счастливые времена, что когда он умер, его почтили как Бога жертвоприношениями и играми, которые, говорят, и установлены были впервые в его честь.

вообще явно не хватало сил, и ко мне случайно снова небо попросил.

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Радио Пилигрим представляет размышления Дэвида Винкерсона.
2: Положившиеся на Божью заботу. Иисус сказал: «И будут на земле уныние народов и недоумение, и море возшумит и возмутится. Люди будут воздыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются». Христос предупреждает нас: без надежды на меня множество людей буквально умрут от страха. Но для последователей Христа, для тех, кто верит в обещание Бога сохранить своих детей, для них великолепная свобода от страха. Тем, кто под водительством Христа, им никогда не нужно бояться, если они полагаются на секрет. Истинная свобода от страха тем, кто однажды полностью отдал свою жизнь в руки Господа. Это дело веры – полностью положиться на заботу Бога, Его силу, мудрость и милость, быть водимым и хранимым им в соответствии Его воли. Если мы делаем это, то Бог Вселенной обещает полностью быть ответственным за нас, кормить, одевать, укрывать и охранять наши сердца от зла. Иисус, когда Он пошел на крест, стал совершенным примером для нас, как полностью вверять себя Богу. Непосредственно перед тем, как Иисус испустил свой дух, Он громким голосом воззвал: «Отче, в руки Твои предаю дух мой». Христос вложил свою жизнь и свою вечность в хранение Отца. Делая это, Он также вложил в руки Отца души каждой своей овцы. Вы можете подумать, а не сказал ли Иисус о своей жизни: «Имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее». Раз Он имеет власть опять принять ее, то почему Он положил свою жизнь в руки Бога на сохранение? Ответ очевиден. Иисус дал пример всем своим овцам, которые следуют за Ним. Если бы нас попросили доверить нашу жизнь кому-то, нам бы следовало бы узнать, что этот кто-то имеет власть сохранить нас от опасности, угроз и насилия. Апостол Павел пишет: «Я знаю, в кого уверовал, и уверен, что он силен сохранить залог мой на онный день». Второе послание Тимофея, 1 глава, 12 стих.
1: Вы можете скачать передачи Дэвида Винкерсона «Размышления» на radiopilgrim.ru.
3: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

разрушил стены, разрушил стены все, не без просторы, открыл с любовью мне спасите.

0: разрушил стены.
1: Прямо сейчас новости христианского мира.
2: Корабль «Церковь Святой Апостол Андрей Первозванный» отправился 10 августа из Новосибирска в 30-й благотворительный рейд по Оби, сообщает сайт Новосибирской митрополии. По 26 августа священнослужители, врачи различных специальностей, социальные работники посетят отделенные села Болотнинского, Машковского, Колывановского и Новосибирского районов. Акция организована Новосибирской митрополией при поддержке правительства Новосибирской области и органов местного самоуправления. Для сельских жителей будут организованы приемы врачей и проведение функциональной диагностики, УЗИ и ЭКГ. Священнослужители совершат таинство крещения, исповеди причастия, побеседуют с жителями. Также запланирована адресная материальная помощь малообеспеченным. Участников рейда проводили митрополит Новосибирский и Бердский Варфоломей и губернатор Новосибирской области Андрей Травников, а также члены областного правительства. Евангельские церкви Колумбии пытаются оценить последствия сильного землетрясения магнитудой 7,4 балла, которое произошло в стране в понедельник. Спасательные службы и власти продолжают оценивать масштаб чрезвычайной ситуации, а Евангельская конфедерация Колумбии устанавливает связь с церквями и христианскими общинами в наиболее пострадавших регионах, сообщает The Christian Post. Представитель CityCall Андрея Пинта рассказала, что организация связывается со своими членами, чтобы узнать, пострадали ли здания церквей, дома верующих и местной общины. «Мы объезжаем районы, звоним и пытаемся узнать, как пострадали наши члены и церкви и что произошло», — сказала она. Однако получить полную информацию пока сложно. В некоторых районах связь остается нарушенной. Особенно серьезные проблемы возникли в кофейном регионе страны и в районе города Кидда. Следующая большая волна христианских миссионеров может прийти не из благополучных западных стран, а из регионов, где люди сами сталкиваются с войнами, бедностью и религиозными преследованиями. Об этом заявил преподобный доктор Дэвид Ро, основатель и исполнительный директор Arise Asia, после завершения международного конгресса Arise Asia 2026 в Маниле, сообщает Christian Daily. 5 дней в столице Филиппин собирались более 4000 молодых христианских лидеров из 64 стран. Во время конгресса 341 человек публично заявил о готовности посвятить себя долгосрочному межкультурному служению и отправиться в другие страны, чтобы проповедовать Евангелие. По словам Ро, особенно важно не только количество тех, кто откликнулся на призыв, но и то, откуда эти люди приехали. Миссионер сегодня отличается от того, каким он был 5, 10, 15, 20 лет назад, и даже от того, каким он был последние 100 лет, сказал Ро. Известный американский пастор и писатель Макс Лукадо считает, что христианам, живущим в эпоху тревоги, общественных конфликтов и постоянного потока плохих новостей, важно снова и снова напоминать себе одну простую истину – «Жив Господь Бог Израиля». 71-летний Лукадо, пастор церкви Oak Hills Church в Сан-Антонио, много лет говорит о надежде и доверии Богу. Его книги и проповеди посвящены тому, как человеку справляться со страхом и сохранять веру в сложных обстоятельствах. По словам пастора, сегодня многие люди особенно остро сталкиваются с тревогой, депрессией, эмоциональным истощением и страхом за будущее. Политические скандалы, социальные конфликты, постоянные тревожные новости и давление социальных сетей создают ощущение, что человек живет в состоянии непрерывного кризиса. Именно этим вопросам посвящена его новая книга «Несокрушимая смелость. Сильная вера в эпоху тревоги, хаоса и истощения». Функция персонализации банок Coca-Cola оказалась в центре внимания после того, как тест Fox News выявил серьезное несоответствие в работе системы и в том, какие сообщения она позволяет размещать на продукции. В частности, система отклонила фразы «Иисус Бог», «Сделаем Америку снова великой» и «Жизни белых имеют значение». При этом запросы «Гордость атеистов», «Гордость извращенцев» и «Лишить полицию финансирования», а также религиозные приветствия, такие как «Шалом», «Да благословит вас Будда», были приняты. Сервис даже сгенерировал превью банок с этими надписями. В Coca-Cola заявили, что такие результаты стали следствием технической проблемы. Компания отключила функцию предварительного просмотра и временно приостановила прием новых заказов на персонализированную продукцию, пока специалисты работают над устранением неполадок. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 43. Начальнику хора. Учение. Сынов Кореевых. Боже, мы слышали ушами своими. Отцы наши рассказывали нам о деле, какое ты соделал во дни их, во дни древние. Ты рукою твоею истребил народы, а их насадил. Поразил племена и изгнал их. Ибо они не мечом своим приобрели землю, и не их мышца спасла их, но твоя десница и твоя мышца, и свет лица твоего, ибо ты благоволил к ним. Боже, царь мой, ты тот же. Даруй спасение Иакову. С тобою избодаем рогами врагов наших. Во имя твое попрем ногами восстающих на нас. Ибо не на лук мой уповаю, и не меч мой спасет меня, но ты спасешь нас от врагов наших и посрамишь ненавидящих нас. О Боге похвалимся всякий день, и имя твое будем прославлять вовек. Но ныне ты отринул и посрамил нас, и не выходишь с войсками нашими. Обратил нас в бегство от врага, и ненавидящие нас грабят нас. Ты отдал нас, как овец, на съедение, и рассеял нас между народами. Без выгоды ты продал народ твой, и не возвысил цены его. Отдал нас на поношение соседям нашим, на посмеяние и поругание живущим вокруг нас. Ты сделал нас притчу между народами, покиванием головы между иноплеменниками. Всякий день посрамление мое предо мною, и стыд покрывает лицо мое от голоса поносителя и клеветника, от взоров врага и мстителя. Все это пришло на нас, но мы не забыли тебя и не нарушили завета твоего. Не отступило назад сердце наше, и стопы наши не уклонились от пути твоего, когда ты сокрушил нас в земле драконов и покрыл нас тенью смертную. Если бы мы забыли имя Бога нашего и простерли руки наши к Богу чужому, то не взыскал ли бы сего и Бог? Ибо Он знает тайны сердца. Но за тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас, как овец, обреченных на заклание. Восстань, что спишь, Господи? Пробудись, не отринь навсегда. Для чего скрываешь лицо твое, забываешь скорбь нашу и угнетение наше? Ибо душа наша унижена до праха, утроба наша прильнула к земле. Восстань на помощь нам и избавь нас ради милости твоей.
2: Второе послание апостола Павла к Тимофею. Глава 1. Павел, волею Божию апостол Иисуса Христа по обетованию жизни во Христе Иисусе, Тимофею, возлюбленному сыну, благодать, милость, мир от Бога Отца и Христа Иисуса, Господа нашего. Благодарю Бога, которому служу от прародителей с чистой совестью, что непрестанно вспоминаю о тебе в молитвах моих днем и ночью и желаю видеть тебя, вспоминая о слезах твоих, дабы мне исполниться радости, приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабке твоей, Лаиде, и матери твоей, Евнике. Уверен, что она и в тебе». По сей причине напоминаю тебе возогревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение. Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия. Итак, не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, не меня, узника Его, но страдай с благовестием Христовым силою Бога, спасшего нас и призвавшего званием святым, не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен, открывшейся же ныне явлением Спасителя нашего Иисуса Христа, разрушившего смерть и явившего жизнь и нетление через благовестие, для которого я поставлен проповедником и апостолам, и учителям язычников. По сей причине я и страдаю так, но не стыжусь, ибо я знаю, в кого уверовал, и уверен, что он силен сохранить залог мой на онный день. Держись образца здравого учения, которое ты слышал от меня, с верою и любовью во Христе Иисусе. Храни добрый залог Духом Святым, живущим в нас». Ты знаешь, что все осийские оставили меня, в числе их Фигел и Эрмоген. Да даст Господь милость дому Анисифора за то, что он многократно покоил меня и не стыдился уст моих, но, быв в Риме, с великим тщанием искал меня и нашел. Да даст ему Господь обрести милость у Господа в онный день. А сколько он служил мне в Ефесе, ты лучше знаешь.
3: слушаете «План Победы».
1: Глава 39. В то время Мерадах Валадан, сын Валадана, царь Вавилонский, присылал к Езекии письмо и дары, ибо слышал, что он был болен и выздоровел. И обрадовался посланным Езекия, и показал им дом сокровищ своих, серебро и золото, и ароматы, и драгоценные масти, весь оружейный свой дом, и все, что находилось в сокровищнице его. Ничего не осталось, чего бы не показал им Езекия в доме своем и во всем владении своем. И пришел пророк Исаия к царю Езекии и сказал ему: «Что говорили эти люди? И откуда они приходили к тебе?» И Езекия сказал: «Из далекой земли приходили они ко мне, из Вавилона». И сказал Исаия: «Что видели они в доме твоем?» И Езекия сказал: «Видели все, что есть в доме моем. Ничего не осталось в сокровищницах моих, чего бы я не показал им». И сказал Исаия Езекии: «Выслушай слово Господа Саваофа. Вот придут дни, и все, что есть в доме твоем, и что собрали отцы твои до сего дня, будет унесено в Вавилон. Ничего не останется, говорит Господь. И возьмут из сыновей твоих, которые произойдут от тебя, которых ты родишь, и они будут евнухами во дворце царя Вавилонского». И сказал Езекия Исаии: «Благо слово Господне, которое ты изрек, потому что, присовокупил он, мир и благосостояние пребудут во дни мои». Глава 40. «Утешайте, утешайте народ мой, говорит Бог ваш. Говорите к сердцу Иерусалима и возвещайте ему, что исполнилось время борьбы его, что за неправды его сделано удовлетворение, ибо он от руки Господней принял вдвое за все грехи свои. Глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте в степи стези Богу нашему. Всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизится, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими, и явится слава Господня, и узрит всякая плоть спасение Божие, ибо уста Господни изрекли это. Голос говорит: возвещай, и сказал: что мне возвещать? Всякая плоть трава, и вся красота ее, как цвет полевой. Засыхает трава, увядает цвет, когда дунет на него дуновение Господа, так и народ трава. Трава засыхает, цвет увядает, а слово Бога нашего пребудет вечно. Взойди на высокую гору, благовествующий Сион, возвысь силу и голос твой, благовествующий Иерусалим. Возвысь, не бойся, скажи на городам Иудиным: вот Бог ваш. Вот Господь Бог грядет с силою, и мышца его со властью. Вот награда его с ним, и воздаяние его пред лицом его. Как пастырь он будет пасти стадо свое, акцем будет брать на руки и носить на груди своей. И

всесожжение. Все народы пред ним как ничто, менее ничтожества, и пустоты считаются у него. Итак, кому уподобите вы Бога, и какое подобие найдете ему? Идола выливает художник, и золотильщик покрывает его золотом и приделывает серебряные цепочки. А кто беден, для такого приношения выбирает негниющее дерево, приискивает себе искусного художника, чтобы сделать идола, который стоял бы твердо. Разве не знаете? Разве не слышали? Разве вам не говорено было от начала? Разве вы не уразумели из основания земли? Он есть тот, который восседает над кругом земли, и живущие на ней, как саранча пред ним. Он распростер небеса, как тонкую ткань, и раскинул их, как шатер для жилья. Он обращает князей в ничто, делает чем-то пустым судей земли. Едва они посажены, едва посеяны, едва укоренился в земле ствол их, и как только он вдохнул на них, они высохли. И вихрь унес их, как солому. Кому же уподобите меня и с кем сравните? Говорит святой. Поднимите глаза ваши на высоту небес и посмотрите, кто сотворил их, кто выводит воинство их счетом. Всех их называет по имени. По множеству могущества великой силы у него ничего не выбывает. Как же ты говоришь, Иаков, и высказываешь, Израиль, путь мой сокрыт от Господа и дело мое забыто у Бога моего? Разве ты не знаешь? Разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает? Разум его неисследим. Он дает утомленному силу и изнемогающему дарует крепость. Утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают. А надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся».

0: Вы слушаете радио «Пилигрим».
1: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

0: слушаете Радио Пилигрим.
1: Доброе утро на Радио Пилигрим.
2: Доброе утро, друзья, всем на Радио Пилигрим. Приветствуем вас.
3: Доброго, прекрасного утра всем.
4: Доброе утро.
2: Как обычно, в четверг у нас Олег Дмитриевич. И, как обычно, тема богословская, духовная. Ну, назвали мы ее так. Спасение религиозного сотника Корнилия. А нужно было?
3: Спасти рядового.
2: Ну, не рядового.
3: Члена церкви.
2: Сотник все-таки это как минимум капитан.
3: У меня вопрос тебе, Юрий Анатольевич. Скажи, пожалуйста, мог ли бы ты определить, в каком процентном отношении в церкви, ну, вот, в которой ты служишь, есть, ну, какой процент по-настоящему людей верующих, а каков процент религиозных людей?
2: Не могу.
3: Не можешь. Я думаю, да. Это невозможно сразу определить. Но я тебе скажу, что религиозные люди чаще выглядят более, как тебе сказать, ну, как-то по-христиански. Вот если бы ты встретил Иисуса Христа и Иоанна Крестителя, кто тебе бы понравился больше?
2: Ты знаешь, поговорить надо с человеком вначале. А если бы со стороны посмотреть, мне бы понравился, наверное, больше Иисус, потому что Иоанн Креститель был довольно грубым человеком.
3: Нет, Юрий Анатольевич, дело в том, что ты не хочешь себя поставить на место людей того времени.
2: А.
3: Потому что ты, как человек того времени, сказал бы, вот человек соответствует всем критериям. Бессеребренник, да?
2: Ну, наверное, надо было сказать тогда, кто бы мне понравился такой пастор в недорогом костюме на такой простой машине.
3: Какая машина? Пешком.
2: Пешком.
3: И то и босиком, скорее всего. И в очень простой одежде, в свитере, который связала ему, не знаю, мама.
2: Он прям полвошер.
3: Серьезно? Сразу у тебя образ появился.
2: Простой пастор очень, да.
3: Вообще. Вот представь себе, и Иисус Христос, который нет-нет, на осле проедется, да, которого принимают и мытари, и грешники, и он заходит, может быть, иногда к ним в гости, и может с ними там какого-то напитка выпить. А Иоанн Креститель не позволял себе.
2: Ни секира, ни прочего, да.
3: Вообще. Да, я думаю, что с религиозной точки зрения Иоанн Креститель нам понравился бы больше. Вот. И я думаю, что многие люди, которые читают Библию, они хотят соответствовать этому образу. Но нас интересует не только образ человека, а его внутренний мир. Вот. А внутренний мир Иисуса Христа, на мой взгляд, был идеальным или совершенным. Потому что Библия не находит в Иисусе Христе изъянов вообще никаких. Вот. Ну, мы об этом еще поговорим, я думаю. Сегодня у нас Деяния апостолов, и мы начнем размышлять со случая, который происходит с Петром вот, в Лиде. Вот. У меня есть карта древнего Израиля. Вот. Лида – это тоже небольшой городок. Он находится недалеко от побережья Средиземного моря. Дальше от Иерусалима, ближе к морю. Вот. Там находится Ямния. Если вы помните, кто-нибудь помнит этот город Ямния? Что с ним связано? Нет.
2: Напомним.
3: Но это не библейская история уже. Но в первом веке, точнее в 90-м году, был так называемый Ямнийский собор, еврейский собор, вот, на котором обсуждались разные темы. Некоторые считают, что этот собор поставил точку в каноне, потому что там шли размышления, какое место могут занимать книги, ну, например, «Песнь песней». Нужно считать ее богодухновенной книгой. Вот. Или книга, в которой совершенно не упоминается имя Бога. Вот книга Исфиль.
1: Доброе утро. Простите. На радио Пилигрим.
3: книга «Исфирь». Вы знаете, что в книге «Исфирь» нет имени Бога. Это только в нашем русском переводе есть, а в оригинальном тексте нет. И так далее. Но они на самом деле не только по этому поводу там собирались. Они собирались по поводу, что и христиане, которые набирали оборот, или христианство, которое набирало оборот в первом веке, опиралось на Септуагинту. А Септуагинта, как вы помните, была как раз-то Библией диаспоры, Библией рассеяния, еврейского рассеяния. Все евреи рассеяния читали Септуагинту, потому что они уже к тому времени плохо знали свой еврейский язык, не могли читать те,

0: Яффа.
1: Яффа.
0: Да.
1: Так, ну если Яффа, это Тель-Авив.
0: Это недалеко от Тель-Авива. Яффа, Иопия. Иопия – портовый город. Это я намек, да? Что там было в портовом?
1: Иона.
0: Конечно, конечно, Иона. И автор специально наталкивает нас на мысль, что Петр продвигается в Иопию, как некогда продвигался Иона. У Ионы и Петра были смежные чувства, похожие чувства по отношению к язычникам. Угу. Что было общего, общие взгляды, какие были у Петра и у Ионы? Не помнишь?
2: Они, Иона, он не хотел, да, идти в Ниневию, угу. потому что считал их недостойным народом для спасения.
0: Ну, да, он считал их врагами. А Петр считает язычников нерукопожатными. Он к ним не ходит. Евреи, он так и скажет в тексте, что евреи с язычниками не сообщаются. Вот. И оттуда они уже идут в Кесарию. А в Кесарии они встречаются уже...
1: сотником.
0: С конкретным язычником. Язычник, который даже не из еврейского народа. Если Тавифа, там...
1: ну, тот же Савва.
0: Эней. Да, если они евреи были, с ними еще можно было общаться. То в Кесарии уже конкретно язычники. Причем сотник, военный. Ну, условно говоря, который участник агрессии против израильского народа. Представляете себе? И к нему посылают призывать к спасению. Вот примерно вот такой вот контекст, чтобы мы примерно понимали, что на самом деле происходит перелом определенный в сознании Петра. Ну, давайте почитаем вместе.
1: Опять же, сотник был человеком религиозным.
0: Мы сейчас об этом поговорим. Вот давайте начнем с Петра, с того, что Петр заходит в Лидию. 32 стих 9 главы. «Случилось, что Петр, обходя всех, пришел к святым, живущим в Лиде. Там нашел одного человека именем Энея, который 8 лет уже лежал в постели в расслаблении». Ну, чтобы мы понимали, что такое расслабление, это...
2: Болел.
0: Это паралич. Паралич. Он был парализован. Петр сказал ему: «Эней, исцеляет тебя Иисус Христос, встань с постели твоей». И он тотчас встал, и видели его все живущие в Лидии и Сароне, которые и обратились к Господу. Кстати, еще одна местность, Сарон. Ничто не напоминает?
1: Ну, конечно же, это песня песни.
0: «Я нарцисс саронский, лилия долин». Песнь песни, 2 глава, 1 стих. Вот. Это целая долина была вдоль побережья, и на сегодняшний день это плодородная земля. Вот она относится к этому плодородному полумесяцу, и сейчас на севере Израиля, на этих землях, они собирают урожай 2-3 раза в год. Представляете себе? Это очень важно, потому что мы знаем, что большая часть Израиля – это земля пустынная или полупустынная, на ней пасут скот. А вот там, где выращивают фрукты, овощи, это как раз-то вот начинает с этой долины Саронской вверх туда. Вот этот плодородный полумесяц, потом он переходит в долину разлива Тигра и Евфрата. Это тоже плодородный полумесяц. И мы помним, да, когда Авраам шел из Ура Халдейского, он как раз-то шел по этому плодородному полумесяцу, заходил в... Палестину. Хорошо. И обратите внимание, когда исцеляется Эней, все это видят живущие в Лидии и Сароне, которые и обратились к Господу. И мне такое впечатление создается, что апостол Петр уже привык к тому, что где бы он ни был, происходят чудеса и исцеления, и люди обращаются Господу. Но интересно, что я думаю, что обращались к Господу-то евреи в основном. И мы дальше увидим в 11 главе, что рассеявшиеся от гонений пошли, и они проповедовали только определенной категории людей. Помните, какой категории людей они проповедовали, когда случилось гонение в Иерусалиме?
1: Своим.
0: Только евреям. Вот такое сознание было, представляете себе? Как Богу нужно было работать, чтобы изменить сознание еврея? С чего Богу нужно было начинать?

0: начинать. Логично, что ему нужно было начинать с сознания вождя. Вождем в данном случае был Петр. Помните, Петр, ты камень, и на этом камне я построю церковь. Поэтому у Петра, если у Петра, вождя первых христиан, не было в сознании желания проповедовать язычникам, хотя, ну, представьте себе, перед своим вознесением Христос сказал: «И вы будете мне свидетелями в Иерусалиме, Иудее, Самарии и до края земли». Ну, же понятно же. Но Петр и, я думаю, что и другие не воспринимали все равно это. Может быть, он имел в виду или думал: «Наверное, мы будем свидетелями для всей диаспоры иудейской». Если вы почитаете первое послание Петра и второе Петра, они адресованы именно диаспоре. Там используется греческое слово «диаспорос» – «рассеяние». Это всем святым, он пишет, помните, находящимся в рассеянии, «диаспорос». Диаспора – это как раз-то и есть рассеяние. То есть Петр не собирался проповедовать Христа никому, кроме своих сродников, иудеев, которые находились в рассеянии. Вот как он понимал великое поручение. А то, что в это великое поручение входят еще и язычники, Петру необходимо было еще изменить его мировоззрение. Ну,
1: вполне возможно, Петр считал, что язычники сперва должны стать иудеями, а потом уже становиться
0: возможно, но мы не видим, чтобы Петр занимался прозелитизмом. Мы не видим этого. Наоборот, как дальше он будет говорить по тексту: «Я ничего не ел нечистого», это образно, да? А дальше он говорит: «Вы знаете», когда он приходит в дом Корнилия, он говорит: «Вы знаете, что иудеи с язычниками не сообщаются», или «возбраняется сообщаться». Кто возбраняет? Разве Христос возбранил? Писание возбраняет? Нет. Иудейское настроение, и он так был научен, что мы с язычниками не сообщаемся, мы с самарянами не сообщаемся, мы особые люди. Вот. И создается впечатление, что чудеса и исцеления – это как раз-то и есть тот способ, благодаря которому люди должны обратиться к Господу. И мы видим, что в 35 стихе, что все живущие в Лиде и Сароне, я не знаю, был ли такой город Сарона, может быть, здесь просто вот это небольшой регион, долина Саронская, с множеством деревень, которые там были, подразумевается, они обратились к Господу. То есть, представьте себе, вот эти вот евреи, которые жили там, они многие обратились к Богу благодаря исцелению. И такое ощущение, что Петр идет по накатанной схеме. Потом в Иопии находилась одна ученица именем Тавифа, что означает «серна». Она была исполнена добрых дел и творила много милостынь. Случилось те дни, что она занемогла и умерла. Ее омыли и положили в горнице. А как Лида была близ Иопии, то ученики, услышав, что Петр находится там, послали к нему двух человек просить, чтобы он не замедлил прийти к ним. Петр, встав, пошел с ними, и когда прибыл, вели его в горницу, и все вдовицы со слезами предстали пред ним, показывая рубашки и платья, какие делала серна, живя с ними. Как вы думаете, для чего они все это показывали им?
2: Получается, она старалась для них, угу. И они сожалели, что теперь не будет такой женщины рядом с ними, которая будет им рубашки шить. Ну, она еще и...
0: То есть эгоистичные мотивы у них были.
2: Ну, я думаю, они еще и любили ее, потому что она служила им.
0: Юрий Анатольевич, что ты скажешь?
1: Подруги хорошие.
0: Почему они говорят, вот исполнены добрых дел и творила много милостыни? Почему они на это обращают внимание? Помнишь, как это было с сотником, который сказал, что там мой слуга болен? Пришли же иудеи просить за него.
2: Угу. Он построил нам синагогу.
0: Он построил нам синагогу, он хороший человек. Понимаете, по делам его они начинают ходатайствовать. И здесь тоже ходатайство. Такое ощущение, что она должна быть исцелена, потому что она хороший человек. Понимаете, на что делается акцент? Ну, если говорить нашим языком, мы иногда встречаемся с людьми, ну, хорошими. Человек, например, занимается всю жизнь искусством, культурой. Он не пьет, не курит, матом не ругается, ну, не обидел букашки в своей жизни. Такой хороший. И мы думаем, вот человек достойный спасения. А здесь мы понимаем, что на самом деле не в этом же дело. Вот. Но мы поймем дальше, когда мы коснемся уже Корнилия в Кесарии. Ну и Петр высылает вон и говорит: «Тавифа, встань!» И она открыла глаза. Он подал ей руку, поднял ее, призвав святых и вдовиц, поставил ее перед ними живую. Это сделалось известным по всей Иопии, и многие уверовали в Господа. Вот слово «известным» мы видим, да? Все, вот если в 35 стихе написано «все видели его, все живущие в Лиде», а здесь стало известным. То есть как раз-то исполняется то слово, которое Христос сказал, что вы будете мне свидетелями. Быть свидетелем Иисуса Христа – это делать его известным. И вот здесь вот Христос становится все более и более известным через исцеление и воскрешение. И многие уверовали, как они в Лиде уверовали и Сароне, также многие уверовали в Иопии. И он довольно много дней пробыл в Иопии у некоторого Симона Кожевенника. И вот он находился там, у Симона Кожевенника, и замедлили, не приготовили вовремя кушать, и он прям пришел в выступление. Хотелось так кушать. Пришел в выступление. Около 9 часа он увидел ангела, который пришел к нему и сказал... Ангел отвечал: «Молитвы твои милостыни...» Это не он, не Петр, а Корнилий. Он молился, творил много милостыни народу, всегда молился Богу. Очень хорошие характеристики такие у Корнилия. Много милостыни, молился Богу. Вот. Ангел отвечал: «Молитвы твои и милостыни твои пришли на память перед Богом». Вот интересно. Что значит «пришли на память перед Богом»?
2: Я, кстати говоря, периодически размышляю об этом, и такие стихи всплывают. Вот «и вспомнил Господь», допустим, когда Анна молилась, да? Еще какие-то, ну, такие вот есть моменты в Библии, что Господь вспомнил. То есть человек молится, молится долго, а потом Господь вспоминает. И вот здесь тоже, получается, вспомнил.
0: Интересно, а разве Господь забывает что-то? Что ему надо напоминать?
2: Может, должна какая-то чаша наполниться, чтобы Господь обратил внимание. А с другой стороны, есть случаи, когда Господь по первой молитве обращает внимание.
1: Все у Бога в свое время, Олег Дмитриевич.
0: Ну, ты молодец, Юрий
1: Анатольевич. Все у Бога в свое время. Здесь Петр рядом, здесь Корнилий. И вот нужно и Петру что-то показать, и Корнилий будет спасен.
2: С каждым работает по-своему.
0: Ну, почему ангел говорит: «Твои молитвы и твои милостыни пришли на память перед Богом»? На самом деле, было ли запланировано спасение Корнилия у Бога? Бог знает наперед, в принципе.
1: Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины.
0: Да.
1: Доброта Корнилия. Вот любопытно. Много ведь людей его окружало. Много хороших иудеев. И, возможно, среди них были христиане. Но, тем не менее, он не был христианином. И уже, мне кажется, Господь поправляет эту ситуацию. И я скажу, что нередко в нашей жизни бывает так: мы живем рядом с хорошими людьми, и нас устраивает, что они хорошие. Нас даже не сильно волнует, спасены ли они, да, знают ли они Евангелие. Они уже хорошие, нам этого достаточно, нам это удобно.
0: Но я вот недавно общался с сестричкой, вот, и я говорю: понимаешь, каким бы хорошим человек ни был, вот, о, тем не менее, он не спасен. Она говорит: а с чего вы взяли?
1: А я уже решила, что спасен.
0: Да, и такое ощущение складывается: он настолько хорош, что ему и Евангелие, в принципе-то, не нужно.
1: А мне кажется, Олег Дмитриевич, ты знаешь, у нас сегодня евангелизация, благовестие, перешло в некую третью стадию. Вот интересно. Как я и вижу. Какой? Первая стадия – это когда мы стремились всех людей привести в церковь. Сразу же, вот 90-е годы – это год роста церквей. Невероятный рост церквей. Люди шли в церкви. Вторая стадия – это когда мы, в принципе, удовлетворяемся благовестием.
0: Угу.
1: Мы сеем семя. Вот мы проповедуем на улицах, где-то в каких-то ситуациях, обстоятельствах. Но человек свободен. Придет церковь, не придет. Он не спешит, и мы не спешим в этом вопросе. А третья стадия. Мы посмотрели. Хороший человек. Значит, спасен. Тот тоже хороший. Значит, спасен. Кого надо спасать реально? А это вот эти люди асоциальные, которые там погрязли в каких-то пороках, или, может быть, бездомные, или еще что-то. Вот этих надо спасать, из них надо строить общины. И сегодня у нас растут в основном общины вот такие, из этих людей, из бывших.
0: Да, и знаешь, я пришел к выводу, почему мы не благовествуем людям с высокой нравственностью.
1: Она выше, чем наша.
0: Потому что она выше, чем наша. И когда ты начинаешь человеку говорить о Христе, он смотрит на тебя и думает, слушай, а я ведь знаю, ты даешь гаишникам взятки на дороге. А я ведь знаю, что ты там еще какие-то делаешь неправомерные действия, ну, мягко нарушающие закон. Я себе такого позволить не могу. И нам очень сложно им проповедовать, этим людям, потому что с нравственной точки зрения мы выглядим хуже, чем они. Понимаешь, когда ты приглашаешь людей ко Христу и говоришь, уверуйте в Иисуса Христа, тем самым ты как будто бы говоришь, посмотрите на меня, вы станете таким же, как я. Они смотрят и думают, а я не хочу становиться таким, как ты. Мне кажется, я лучше, чем ты. Вот.
1: Во всяком случае, ты был не таким уж хорошим, и мы тебе не сильно верим.
0: И мы тебе не очень-то верим, понимаешь? Глядя на тебя, что-то не верится, что ты там прямо изменился. Понимаешь? И поэтому и у нас мы это чувствуем, что человек интеллектуально, нравственно, где-то выше, чем мы. И даже мы смолкаем, нам нечего сказать, потому что они иногда задают такие вопросы, на которые мы не можем ответить, очень сложно ответить. Они, например, говорят, а почему вы решили, что моя бабушка будет осуждена Богом, если она в жизни своей никого не обманула, ничего не украла, человека не убила, прожила всю жизнь по совести? С чего вы взяли, что Бог будет ее судить? И нам часто очень сложно какие-то аргументы привести. И я даже скажу более того, многие христиане не верят, что этот высоконравственный человек будет Богом осужден. И вот здесь вот мы сталкиваемся с Корнилием, на мой взгляд, высоконравственный человек. Вот. И когда он гостил, Петр гостил у кожевенника, когда ангел, говоривший с Корнилием, отошел от него, то он, призвав двоих слуг, говорит, ну, одного благочестивого воина и находившихся при нем, рассказал им все, послал их в Иопию. И вот на другой день, когда они шли, приближаясь к городу, Петр около 6 часа взошел наверх дома помолиться, и почувствовал он голод и хотел есть. Между тем, как приготовляли, он пришел в выступление. Ну, думаю, он реально был голоден, да? Видит отверстие неба, сходящий к нему некоторый сосуд, как бы большое полотно, привязанное за 4 угла, и опускается на землю. Ну, вот откуда скатерть самобранка, да? В русских...
1: В русском эпосе. Вполне возможно.
0: В народном фольклоре. «И там на нем находились всякие четвероногие земные звери, пресмыкающиеся, и птицы небесные». Пресмыкающиеся, представляете себе. «Вот, и был глаз к нему, встань, Петр, заколи и ешь. Но Петр сказал, нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного или нечистого». Но вот эти вот животные были нечистыми животными. Ну, недавно я услышал, в огород к моим знакомым заполз желтобрюх. Почему-то его здесь называют желтобрюх, я не знаю. В общем, змея заползла. А знаешь, что они сделали с ней?
1: Неужели китайская кухня?
0: Закололи и съели. Мне даже в голову бы не пришла эта мысль. Как можно сожрать змею? Вот. И вот такое происходило несколько раз. Петр говорит, я ничего подобного не ел. Вот трижды сосуд опять поднимался и спускался. Когда же Петр, недоумевая в себе, 17 стих, что бы значило видение, которое он видел, вот мужи, посланные Корнилием, расспросив о доме Симона, остановились у ворот и крикнув, спросили, здесь ли Симон, называемый Петром? Между тем, как Петр размышлял о видении, Дух сказал ему, и вот как любит Лука, он нас конкретно посылает к водительству Духа Святого. Книга «Деяния апостолов», Евангелие от Луки – это книги, которые очень много говорят нам о действии Духа Святого. «Вот три человека ищут тебя, встань, сади и иди с ними, немало не сомневаясь, ибо я послал их». Петр, садя к людям, присланным к нему от Корнилия, сказал, «Я тот, которого вы ищете, за каким делом пришли вы?» И вот они начинают пересказывать ему, что происходило с Корнилием. Вот. В общем, они остались там, переночевали, покушали, я предполагаю, тогда перекусили, выспались. В следующий день пришли они в Кесарию. Корнилий же ожидал их, созвав родственников своих и близких друзей. Вот обратите внимание, он созвал и родственников, и близких людей. Вот это настоящая евангелизация. Когда Петр входил, Корнилий встречал его и поклонился, пав к ногам. Петр сказал, поднял его, говоря, «Встань, я тоже человек». Обратите внимание, ну вот косвенно мы видим, что здесь показано.
1: Уже за человека считает язычника. Ну, хороший знак.
0: Нет, я думаю, что...
2: Смирение свое показал.
0: Я думаю, что Петр показывает, что нельзя поклоняться людям. Ну, я сегодня скажу, что у нас есть очень много изображений, которые называют иконами, да? Mm-hmm. Петра, Павла. Им тоже молятся, им поклоняются. А здесь мы видим, Петр сам говорит, я человек, не надо мне поклоняться. И, беседуя с ним, вошел в дом, нашел многих собравшихся и сказал, вы знаете, что иудею возбранено сообщаться или сближаться с иноплеменником, но мне Бог открыл, чтобы я не почитал ни одного человека скверным или нечистым. Петр распознал, разгадал, в чем заключалась суть послания, которое он видел, да? Что ты должен идти к язычникам, ты должен с ними общаться. Посему я, будучи поздно, пришел беспрекословно. Итак, спрашиваю, для какого дела вы призвали меня? Корнилий сказал, ну, четвертого дня я постился до теперешнего часа, в девятом часу молился в своем доме. И вот стал предо мной муж в светлой одежде и говорит, Корнилий, услышана молитва твоя, и милостыни твои вспомянулись пред Богом. Итак, пошли в Иопию и призови Симона, называемого Петром. Он гостит в доме кожевенника Симона при море. Он придет и скажет тебе
1: слова.
0: Да, у меня почему-то здесь пропущено. Да, тебе слова, которыми спасешься ты
1: и весь дом,
0: и весь дом твой. У меня здесь почему-то это пропущено в тексте. Ну вот. Вот я тотчас послал тебе, и ты хорошо сделал, что пришел. Теперь все мы предстоим пред Богом, чтобы выслушать все, что повелено тебе от Бога. И вот обратите внимание, здесь очень важный момент. Каким бы благочестивым ни был человек, и даже его дела и молитвы, они доходят до Бога, Бог видит все. Вот. Тем не менее, он не является спасенным человеком. Сам ангел говорит, он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой. Вот интересный очень момент. Я думаю, что в разговоре со своими знакомыми, близкими, которые ведут моральный, высоко нравственный образ жизни, мы можем говорить, слушай, ты хороший человек, я в этом не сомневаюсь. Но никакой хорошести человеческой недостаточно, чтобы не быть осужденными Богом. Потому что Бог говорит, все согрешили и лишены славы Божьей. Помните?
1: Да. Блок новостей. Угу. После него продолжим.
0: Хорошо.
3: Вы слушаете радио «Пилигрим».
1: Ну вот, друзья, я вам скажу, что немало людей сегодня в мире, как вот эти банки Кока-Кола, во все что угодно верят, все что угодно на себе напишут, кроме «Иисус Господь». И вот это как раз любопытный момент. Мне кажется, Корнилий Сотник – это человек, которому как будто одного не доставало. Вот как апостол Павел говорит, «одного тебе не достает». Действительно ли это было так? Или все остальное не имело никакого значения, кроме этого одного?
0: Я думаю, что имело значение. Дело в том, что у человека появляется в сердце богобоязненность. Ну, я не знаю, есть такая книжечка миссионерская, называется «Вечность в их сердцах». Не знаю, читали вы ее, не читали? Ее уже 100 лет в обед. Вот. Но идея, одна из идей, которая там заключается в этой книжке, в том, что даже в языческих народах вот это появление культов разных, например, поклонение камням, деревьям, животным, анимизм, вот, поклонение светилам, явлениям природы, это признак тоже богобоязненности. Это люди богобоязненные, понимающие, что в мире существует Бог. И в этом-то и заключается суть природы. Природа говорит человеку, кричит: «Бог существует». Но природа не дает нам информации о том, как можно поклониться Богу, как можно ответить на то, что Он существует, как можно спастись и в чем суть спасения заключается. Вот. Поэтому люди боящиеся. Я не знаю, вы наверняка сталкивались с вопросом людей, которые говорят: вот, у меня много родственников, которые прожили всю жизнь по совести. Я не верю, что они попадут в ад. Не может их Бог судить. Понимаете? А дальше они усложняют вопрос. А что делать с теми людьми, которые там живут на острове Пасхи или еще в каких-то... В Полинезии, там, на островах. Вот они никогда не слышали о Христе. Неужели Бог их будет судить, и они попадут в ад?
1: А мне кажется, мы таким образом себя оправдываем. Мы что-то пробовали, а у нас не получилось. Мы стучались, нам не отворили. И что делать в этом случае? В этом случае мы просто отряхиваем прах с наших ног, да? Но делаем доброе лицо и говорим: ну, они не приняли, они люди добрые. Мы лучше, чем апостолы, мы видим себя лучше, чем апостолов. Те, которых прогнали самаряне, когда их прогнали самаряне, вообще хотели огонь с неба свести. А мы же смотрим и говорим: хорошие люди.
0: Да, я вот вспоминаю, послание к евреям, 6 главу, там написано: «Впрочем, о вас, возлюбленные, мы думаем, что вы в лучшем положении, ибо не неправеден Бог,
1: чтобы забыть
0: труд любви вашей и служение, которым вы послужили святым», и так далее. Бог не забывает.
1: Вот я так часто забываю все подряд, Олег Дмитриевич, чувствую, что в моей праведности нарушилось.
0: Годы
1: праведности не добавляют, что ли, нам?
0: Ты знаешь, недавно слышал историю про женщину, которая уже под 90 лет. Она забывает имена своих детей и внуков. Но она не забывает, что она верит во Христа и цитирует Священное Писание наизусть. Парадокс. Избирательная деменция. Я готов все забыть, только бы не забыть Христа. Вот серьезно, вот я ей по-доброму завидую. Иногда бывает так, что я начинаю забывать тексты Священного Писания. Для меня это самое страшное — забыть текст Писания. Иногда, когда я не могу процитировать текст, который я знал, для меня это тревога. Это вызывает тревогу.
1: А ты представь себе, человек, который не знал Священное Писание, и забывать нечего и забывать. Да,
0: но это не оправдывает его.
1: Дожился до деменции, а Писание так и не читал.
0: Писание, да, нечего вспомнить даже, понимаешь. Если тот, у кого деменция, пытается вспомнить то, что знал, то тот, у кого деменция и не знал, нечего и пытаться. Ну, дальше мы двигаемся по тексту, и мы пришли к выводу, что в народе боящийся его, поступающий по правде, приятен Богу. И я вспоминаю 9 главу послания к Римлянам, 9, 10, 11. Помните, там ведется диалог о том, что невозможно противостоять Богу. Он избирает одни сосуды, как сосуды в чести, помните, другие сосуды гнева, вот, хранит их. И дальше как будто бы ведется диалог. Один человек спорит с другим и говорит, за что же он осуждает, если он ожесточает, Бог ожесточает сердце, за что же он еще осуждает? И он говорит, а Моисею, помнишь, что Бог ответил? Что говорит ему божеский ответ? Кого миловать, помилую, кого ожесточать, ожесточу. Понимаешь, на самом деле Бог абсолютно справедливая личность. Бог в точности знает вот, сердце человека и в каком он находится процессе. Действительно ли он стремится? Вот поступающий по правде и боящийся – этот человек, который стремится к Богу. Даже если он язычник, он, может быть, Бога не знает, но он стремится к Богу. Бог знает и видит это стремление, и Бог дает ему шанс на спасение. Мы неоднократно уже в этой студии обсуждали случаи, когда люди живут в анклаве, например, помните, в Палестине, в автономии, и не могут услышать весть о Христе. И Бог, и Христос является им ночью, и они слышат Евангелие напрямую. Ну, я вам рассказывал.
1: А, да? Кстати, в шиизме это нередкая ситуация.
0: У меня вот друг Алексей Еропкин, он служил в Израиле, и он говорит, это удивительно, но люди обращаются к Богу в мусульманских странах, не слыша весть о Христе. Бог напрямую с ними говорит. Почему? Потому что они богобоязненны, они стремятся поступать по истине, по правде. Вот. И Бог выходит к ним навстречу и организовывает для них сверхъестественную встречу, как это было, например, с Павлом. Да? Павел же не уверовал бы от Петра, скорее всего. Он сказал бы ему лапоть галилейский. Ты что мне тут решил рассказать? Научить меня теологии?
1: Но он и не уверовал. Он ведь слышал о том, что происходило в Иудее.
0: Конечно. Он слышал Стефана. И это было для него неубедительно. Помните, хотя Стефан видел отверстие неба и Христа, одесную Бога. Тем не менее, он не уверовал, стоял рядышком, стерег вещи, побивающих камнями. И оказывается, для таких людей нужна личная встреча. И вот здесь...
1: А скажи, вот Корнилий Сотник, принял ли бы он Петра, если бы не было ему откровения? Ведь здесь откровение и откровение. И потом два человека встречаются.
0: В том-то и дело, что часто люди, особенно на религиозной или на этнической почве, настолько далеки друг от друга, что они не способны друг друга услышать. Просто. И сейчас, да, когда язычники, христиане пытаются проповедовать евреям, особенно тем, кто родился в ортодоксальной семье еврейской, например, там в Биробиджане где-то, мы знаем, да, что у нас есть еврейский автономный округ, в котором очень много евреев. И там есть и синагоги тоже действующие. И очень сложно людям уверовать во Христа.
1: Ну, вообще, я думаю, там, на Ближнем Востоке, где такое жесткое переплетение, и где они живут очень тесно. По сути дела, на одних улицах, на одних святынях. Там разделение в Иерусалиме, порой не поймешь, где оно происходит. Но стены настолько высокие, что действительно друг друга не слышат.
0: Это один момент. А с другой стороны, мы должны понимать восточный менталитет. Даже здесь у нас, на Кавказе, люди живут с восточным менталитетом. Даже русских называют людьми с восточным менталитетом. Даже вот разговаривая с православными...
1: Мы в себе и то, и то.
0: Да, мы и то, и то. Вот разговаривая с православными, Я говорю, вам необходимо уверовать во Христа. Вот. Они говорят, я не могу предать свою церковь. Предать свою церковь — это предать как будто бы свой народ. Я русский, я православный. Подожди, я говорю, русский и православный — это не одно и то же.
1: Но он не поймет, о чем речь.
0: Например, я кабардинец, я мусульманин. То есть я родился кабардинцем, это значит, я уже мусульманин. Стоп. Вот у людей часто ассоциация это в голове. Если ты русский, ты православный. Если ты кабардинец, ты мусульманин. Если ты калмык, ты буддист. Понимаешь? И человек, который принимает Иисуса Христа, ему говорят, ты предал веру предков. Ты предал свой этнос. Вот в чем дело.
1: Да.
0: Понимаете? Вот это проблема. Я думаю, что это вопросы антропологии, социологии.
1: Очень тяжело. Ну, практически ты, меняя свое мировоззрение или религию, ты, собственно, откалываешься от народа. Он тебя выталкивает.
0: Очень сложно человеку, находящемуся в другом этносе, особенно если он не занимается серьезными исследованиями, если он человек не религиозный, не научный, ну, а простой, ну, хороший, например, мусульманин или буддист, вот, очень сложно ему принять весть о Христе, потому что он не доверяет другому человеку из другого этноса.
1: Ну, я тебе, кстати, скажу, вот мы когда в Китае миссионерствовали, и по большей части общались с людьми простыми, вот. Но однажды мы попали к человеку достаточно грамотному. И знаешь, какой вопрос задал? Вот любопытно. А чем ваши убеждения отличаются от православных? И мы были в шоке. Китаец спрашивает нас об этом. То есть он достаточно грамотен, чтобы задать этот вопрос. А мы ему объясняли. А, сложно сказать, услышал нас он или нет, уверовал он или нет, но он отличался от большинства. Он оставил для себя вот такую возможность вернуться к этому разговору еще раз когда-нибудь. Не сразу не отверг и не с восторгом принял.
0: Да.
1: А вот знаешь мне какой вопрос? А нет ли в этой истории Петра и Корнилия некоего лайфхака для нас, для благовестников? Когда мы идем куда-то по велению Господа, да, по откровению, откровение может быть по водительству, оно же может быть разным.
0: Водительство Духа Святого.
1: Петр, и мы встречаемся с человеком, которым Бог нас посылает, не стоит ли нам выяснить, может быть, человек даже не догадывается, может быть, он не знает, может быть, он уже забыл, а Бог ему не говорил ли, что мы к нему придем? И, наверное, было в его жизни вот какой-то эпизод, когда Бог с ним разговаривал.
0: Я думаю, что
1: это очень сильный аргумент может быть.
0: Может быть, потому что на самом деле каждый из нас, ну, например, я могу сказать, что в своем 10-летнем возрасте я помню моменты, когда Бог проговаривал ко мне, ну, не прямо голосом, а говорил к моему сердцу, к моему внутреннему миру. И часто так бывает, что в беседе с другим человеком ты слушаешь его, и внутренний твой мир говорит, прислушайся, это истина, а человек говорит дело. Вот. И я думаю, что здесь важна установка больше для миссионера или для благовестника. Нам необходимо беседовать с человеком с той позиции, что этого человека Бог желает спасти. Бог тебя не случайно, меня не случайно к нему послал. Понимаете? Не даже его ко мне, а меня к нему не случайно для спасения. И я часто так и разговариваю с людьми. Вы знаете, возможно, что вот Господь специально эту встречу организовал для нас, чтобы вы услышали сегодня Евангелие. Вот, и некоторые прислушиваются к этому. Вот. И здесь, конечно, что бы я сказал миссионеру или благовестнику, прислушайся к голосу Духа Святого, потому что Петр был водим Духом Святым. Вот 19 стих. «Между тем, как Петр размышлял о видении, Дух сказал ему». Видишь? Начинается прямое водительство Духа Святого после видения. С Корнилием разговаривает ангел. Почему с Корнилием разговаривает ангел, а с Петром ангел не разговаривает? Как вы думаете? Корнилием разговаривает ангел, а с Петром разговаривает Дух Святой. Почему?
1: Не освящен еще Корнилий.
2: Не возрожден.
0: Не возрожден. Вот в чем дело. И мы видим, что потом он возродился, он принял Духа Святого. Вот. Это естественно. Поэтому вот это вот водительство Духом Святым, на нем делает акцент здесь Лука в этой 10 главе и потом в 11 главе. Он тоже повторяет эту историю, тоже слово «Дух», «Дух Святой». Рекомендую проделать это занятие дома и выписать тексты или стихи, в которых говорится о Духе Святом. Очень много говорится о Духе Святом. Вот. Поэтому я бы сделал акцент на том, что когда вы идете, и Бог дает нам, вам навстречу людей, будьте внимательны к водительству Духа Святого, потому что у Бога есть планы. Это не случайная встреча, Бог желает спасти этого человека. И слава Богу, Петр повинуется Духу Святому, Петр открывает свои уста и говорит о Иисусе Христе. И обратите внимание, что вот как написано в послании к Римлянам, помните, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Он им не призывал их к покаяниям, например, как Петр, Павел, помните, в 17 главе, в Ареопаге. Итак, ныне Бог всем повсюду повелевает
2: покаяться.
0: Здесь он об этом не говорит. Они сами уверовали и приняли Духа Святого. Он говорит, ну кто может вам запретить креститься, если вы уже крещены Духом Святым? Вот. Поэтому все, что входило в обязанности Петра, это первое – послушание Духу Святому. Второе – честно засвидетельствовать о Иисусе Христе. Кто Он и что Он сделал, и для чего Он сделал. И люди принимают и спасаются. Как мы уже прочитали, был там и сотник, и были его друзья, вот, и были его домочадцы все. Представляете себе? Вот это настоящий, я не знаю, христианин. Всех пригласил в свой дом, чтобы они услышали и уверовали в него. Вот. Еще раз хочу повторить идею, что каждый человек, который поступает по совести, который по-своему богобоязнен. Я часто слышу, Бог у меня в сердце, Бог у меня в душе. Вот. И возможно, что это человек, ищущий Бога. Вот. Бог желает, чтобы человек познакомился с Богом и понимал его, и поклонялся ему правильно, а не так, как ему кажется правильным. К сожалению, часто люди думают, как правильно, а на самом деле Библия только может сказать, как правильно верить в Бога, кем является Бог и так далее. И вот 11 глава с 1 стиха «Услышали апостолы». А знаете, откуда апостолы услышали, что язычники приняли Иисуса Христа? Догадайтесь.
2: Говорили же об этом, да?
0: Наверное. Обратите внимание, что Петр ходил и навещал людей в Лиде, там, в Ямне, там, и где там он еще был. Вот. Он навещал их вместе с братьями иудействующими. И вот эти братья иудействующие, о них Павел скажет в послании Галатам, помните? Вот, которые подсматривали, как там живут церкви, соблюдают ли они закон, обрезываются ли, соблюдают ли 10 заповедей, не едят ли некошерную пищу. Понимаете? Они считали, что это их миссия ходить и везде подсматривать, кто что ест, кто как одевается, да, кто как себя ведет. Вот. И они же...
1: Но они несли религиозную культуру. Может быть, они видели даже в этом некий смысл.
0: Они, да, несли религиозную культуру. Абсолютно с тобой согласен. Вот интересно, что миссиология, если мы почитаем умные книжки, непосредственно тесно связана с антропологией. Вы знаете, что до конца 19 века считалось, что христианство очень тесно связано с эволюцией. Как бы это странно ни звучало. Ну вот. И считалось, что все политеистические культуры – это культуры, которые находятся на низшей стадии своего эволюционного процесса.
1: Ну, просвещенный белый человек.
0: И когда белые люди приносили Евангелие, они приносили не только Евангелие, они приносили его вместе со своей культурой. И эта традиция ведется вот от этих иудействующих братьев. Они считали, что их культура иудейская и их религиозная культура гораздо выше, чем культура языческая. Вот. И это на самом деле огромная ошибка, потому что культура в большей степени она нейтральна, в некоторой степени она может быть и греховной. Да? Хотя Христос говорит, обратите внимание на язычников, да, которые, не имея закона, по закону поступают, то есть, и потому что закон написан у них в сердцах. Ну, некоторые комментаторы говорят, что речь идет о язычниках, обращенных в христианство, а некоторые говорят, нет, даже неверующий человек во Христа, он уже имеет заводские настройки от Бога, нравственные настройки. Вот. Поэтому, когда мы говорим о культуре, культура – это, с одной стороны, среда, в которой формируется человек, а с другой стороны, это еще и внутренний закон, который написан в сердце у человека. Вот. И мы видим, что Корнилий был вот таким вот очень культурным человеком, религиозным человеком, но, как мы уже сказали, не спасенным. Но Бог, видя сердце его, создает все условия, меняет устои религиозные в сознании религиозного лидера для того, чтобы прийти и спасти этого человека. Поэтому, возможно, у вас есть в семье, а может быть, среди ваших знакомых люди, которые являются религиозными, но неверующими, которые говорят, я верю в Бога в сердце, я соблюдаю заповеди, но мне не нужна церковь, я не хочу ходить туда-сюда. Вот. И он даже может из уважения к вам не сказать, что я веду более нравственную жизнь, чем вы все там вместе взяты. Понимаешь? Вот, конечно, когда человек попадает в церковь, видит там ребят, которые только вышли с реабилитации, вот, или наоборот, человека, который уже давно служит, бывший наркоман, и опять падает, возвращается. Ему очень сложно находиться в этом обществе людей, которые, которым ты вроде доверял, они находились в служении, а они опять раз и спотыкаются, и опять уходят в мир.
1: Дух Святой нам нужен. Время наше,
0: да,
1: к сожалению, вышло.
0: И, да, я подведу очень коротко итог. Вот, здесь мы видим, что в последнем абзаце и вот эти братья в Иерусалиме, они приходят к выводу, видно, и язычникам дал Бог покаяние в жизнь. Я хочу сказать, что этот текст состоит из четырех глобальных абзацев. Первые два – это обращение Энея или исцеление Энея, воскрешение Тавифы. Вот первые два абзаца. Третий абзац – о Корнилии. Четвертый – о братьях в Иерусалиме, которые, глядя на это все, поняли, что Бог язычникам дает покаяние. Но центральным абзацем здесь является третий – обращение Корнилия, где Петр говорит, что Бог нелицеприятен, но во всяком народе, ну, народе боящийся его, поступающий по правде, приятен ему. Поэтому хочется порекомендовать, братья и сестры, если вы будете на своем жизненном пути встречать подобных людей, набожных, религиозных, вот, помните, что, возможно, как Петра, Бог вас послал к ним. Не делайте упор на своей высокой нравственности. Это не в этом дело. Потому что Христос на самом деле – это больше, чем нравственность. Потому что Христос призывает нас жить по вере и постоянно изменяться. Возможно, эти люди кажутся вам очень достойными, и их уже нечему научить. Но запомните, что самый большой грех – это неверие во Христа. Человек этот не будет спасен, каким бы он высоконравственным человеком не был. И действительно, сейчас время, когда Бог и язычникам дал покаяние в жизнь. Возможность покаяться, обратиться к Богу, есть теперь у каждого. Следите за водительством Духа Святого и откликайтесь на его призыв. Хорошего вам дня.
1: Благословение всем, друзья. Спасибо за вашу поддержку.
0: С Богом.
4: Прямо сейчас новости христианского мира.
5: Корабль «Церковь Святой Апостол Андрей Первозванный» отправился 10 августа из Новосибирска в 30-й благотворительный рейд по Оби, сообщает сайт Новосибирской митрополии. По 26 августа священнослужители, врачи различных специальностей, социальные работники посетят отделенные села Болотнинского, Машковского, Колывановского и Новосибирского районов. Акция организована Новосибирской митрополией при поддержке правительства Новосибирской области и органов местного самоуправления. Для сельских жителей будут организованы приемы врачей и проведение функциональной диагностики, УЗИ и ЭКГ. Священнослужители совершат таинство крещения, исповеди причастия, побеседуют с жителями. Также запланирована адресная материальная помощь малообеспеченным. Участников рейда проводили митрополит Новосибирский и Бердский Варфоломей и губернатор Новосибирской области Андрей Травников, а также члены областного правительства. Евангельские церкви Колумбии пытаются оценить последствия сильного землетрясения магнитудой 7,4 балла, которое произошло в стране в понедельник. Спасательные службы и власти продолжают оценивать масштаб чрезвычайной ситуации, а Евангельская конфедерация Колумбии устанавливает связь с церквями и христианскими общинами в наиболее пострадавших регионах, сообщает The Christian Post. Представитель CityCall Андрея Пинта рассказала, что организация связывается со своими членами, чтобы узнать, пострадали ли здания церквей, дома верующих и местные общины. «Мы объезжаем районы, звоним и пытаемся узнать, как пострадали наши члены и церкви, и что произошло», — сказала она. Однако получить полную информацию пока сложно. В некоторых районах связь остается нарушенной. Особенно серьезные проблемы возникли в кофейном регионе страны и в районе города Кидда. Следующая большая волна христианских миссионеров может прийти не из благополучных западных стран, а из регионов, где люди сами сталкиваются с войнами, бедностью и религиозными преследованиями. Об этом заявил преподобный доктор Дэвид Ро, основатель и исполнительный директор Arise Asia, после завершения международного конгресса Arise Asia 2026 в Маниле, сообщает Christian Daily. 5 дней в столице Филиппин собирались более 4000 молодых христианских лидеров из 64 стран. Во время конгресса 341 человек публично заявил о готовности посвятить себя долгосрочному межкультурному служению и отправиться в другие страны, чтобы проповедовать Евангелие. По словам Ро, особенно важно не только количество тех, кто откликнулся на призыв, но и то, откуда эти люди приехали. Миссионер сегодня отличается от того, каким он был 5, 10, 15, 20 лет назад, и даже от того, каким он был последние 100 лет, сказал Ро. Известный американский пастор и писатель Макс Лукадо считает, что христианам, живущим в эпоху тревоги, общественных конфликтов и постоянного потока плохих новостей, важно снова и снова напоминать себе одну простую истину – «Жив Господь Бог Израиля». 71-летний Лукадо, пастор церкви Oak Hills Church в Сан-Антонио, много лет говорит о надежде и доверии Богу. Его книги и проповеди посвящены тому, как человеку справляться со страхом и сохранять веру в сложных обстоятельствах. По словам пастора, сегодня многие люди особенно остро сталкиваются с тревогой, депрессией, эмоциональным истощением и страхом за будущее. Политические скандалы, социальные конфликты, постоянные тревожные новости и давление социальных сетей создают ощущение, что человек живет в состоянии непрерывного кризиса. Именно этим вопросам посвящена его новая книга «Несокрушимая смелость. Сильная вера в эпоху тревоги, хаоса и истощения». Функция персонализации банок Coca-Cola оказалась в центре внимания после того, как тест Fox News выявил серьезное несоответствие в работе системы и в том, какие сообщения она позволяет размещать на продукции. В частности, система отклонила фразы «Иисус Бог», «Сделаем Америку снова великой» и «Жизни белых имеют значение». При этом запросы «Гордость атеистов», «Гордость извращенцев» и «Лишить полицию финансирования», а также религиозные приветствия, такие как «Шалом», «Да благословит вас Будда», были приняты. Сервис даже сгенерировал превью банок с этими надписями. В Coca-Cola заявили, что такие результаты стали следствием технической проблемы. Компания отключила функцию предварительного просмотра и временно приостановила прием новых заказов на персонализированную продукцию, пока специалисты работают над устранением неполадок. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».
1: Минута назидания.

0: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Библия говорит», и с вами снова Николай Пастухов и Алексей Коломийцев, пастор церкви «Слово благодати». Пастор Алексей, если теория эволюции и другие подобные ей основаны на предвзятых толкователей, почему люди воспринимают их авторитетными?
1: Спасибо за вопрос. Он касается очень актуальной темы, которая, на мой взгляд, играет решающую роль в формировании мировоззрения. В действительности, когда мы говорим о различных научных выводах, которые воспринимаются людьми часто как общепринятый факт, хотя они являются всего лишь навсего теорией, мы имеем дело прежде всего с предвзятой позицией, то есть позиция, которая предварительно уже сформирована у человека, соприкасающегося с теми или иными научными фактами. В данном случае вот эта позиция играет решающую роль. Я приведу вам пример, когда человек, верящий в то, что Бог сотворил землю, идет в Великий каньон, Большой каньон в Америке, в Аризоне. Он, наблюдая за теми слоями, которые есть, видит там то, что Бог сделал большой водой за короткое время. Все эти слои сформировались, и он объясняет их абсолютно с большой степенью достоверности. Спускается туда же, в этот же каньон, эволюционист, и он говорит о том, что все это сформировалось маленькой водой в течение длительного времени. То есть в данном случае мы имеем один объект, ну, два самых разных вывода, очень разных вывода, которые зависят от точки зрения истолкователя. Вопрос заключается в следующем. Если теории эволюции, многие подобные ей, они исходят всего лишь из субъективной точки зрения, которая существовала еще до того, как человек соприкоснулся с фактами, то почему им придается статус научного авторитета или статус того, что действительно является основанием или должно быть основанием жизни? Причина этого в следующем. Дело в том, что человек по своей природе, после того, когда он отказался от Бога, он усиленно ищет возможности просуществовать и существовать безбедно, без Бога. В этом и заключалась главная цель дьявола. Когда он подошел к людям, он сказал: «Вы будете как боги, если восстанете против Бога». Что это означает фактически? Это фактически означает, что человек может сам решить все свои проблемы без Творца, без Создателя. И люди действительно этим занимаются, пользуясь всем тем, что Бог сотворил, то есть огромными ресурсами, которые, кстати, существуют внутри созданной Богом системы законов, которыми управляется природа. Человек, исследуя все это, может использовать эти ресурсы так, что он при помощи их решает многие свои проблемы. Так решается проблема многих болезней. Когда-то люди умирали от оспы, но потом была найдена прививка, или от других многих болезней найдены были антибиотики. Все это найдено в творении. И вот человек, пользуясь этим творением, он все сильнее и сильнее приходит к той точке, в которой ему кажется или может казаться, что вот уже все проблемы разрешены ими самими, людьми, и здесь не нужен Бог. Во всем этом есть один только вопрос. Или один из вопросов, который играет очень важную роль, это вопрос происхождения. Откуда взялась Земля? Откуда взялось все то, что мы видим вокруг, вся Вселенная? И вот здесь теория эволюции, она представляет единственную, более-менее научную систему, которая позволяет как-то объяснить, откуда же взялась Вселенная. Эта теория, как уже было подмечено, она основана прежде всего на точке зрения, которая существовала до этих фактов. Это точка зрения человека, который, или людей, которые хотят найти объяснение жизни без Бога. Если сравнить объяснение жизни так, как это представляет Писание, с тем, что это разумный Творец, который нематериален, который стал источником существования времени, пространства и материи, и который является умным, мудрым Богом, носителем вот этой всей информации, который обладает достаточной силой, чтобы сотворить математику и сотворить законы физики. И более того, заставить все функционировать в соответствии с этими законами. То есть Библия наиболее разумно объясняет это. И другая сторона говорит о том, что это все возникло само по себе в результате хаотического движения. Конечно, эта теория даже не объясняет и не претендует на то, чтобы объяснить, откуда же появилась материя, откуда же появились законы, которые регулируют существование материи, откуда же появилось время и пространство. Очевидно, что они имели свое начало. Но так как это единственная теория, которая позволяет создать систему мировоззрения, исключив из нее необходимость наличия Творца, поэтому эти теории и принимаются большинством людей, и их воспринимают как научные теории, как научные объяснения, хотя на полное соответствие этому статусу они, конечно же, не тянут.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, больше узнать о том, что говорит Библия, вы можете на сайте слово.орг. Ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог.
2: Вы слушаете «Христианское радио».

Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

0: что я без тебя.
1: Вы слушаете «Радио Маяк», и в нашей программе Сергей Брикса с песней о Божьей любви. Thank you.

Так, вот и словарик нашелся. Посмотрим, что там пишут. Так. Пиломатериалы. Материалы из древесины, полученные продольным распиливанием бревен. Так, это неинтересно. Пилот. Специалист, управляющим летательным аппаратом. Так, это тоже не подходит. Пилигрим. Христианское радио для хорошего настроения. Это как раз то, что надо.

0: слово наставления на радио «Пилигрим».
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 14 августа. Творите добро. Кто затыкает уши свои от вопля бедного, будет сам кричать, но никто его не услышит. Притча 21.13. Расширенный перевод Библии. Согласно сегодняшнему стиху, если мы не будем обращать внимания на нужды людей и помогать им, Бог не станет спешить с ответом на наши мольбы, когда мы окажемся в беде. Делать добро значит поступать хорошо не только самыми близкими друзьями и членами семьи, но со всеми, кто окружает вас. Я помню, как однажды прочитала заметку в газете, касающуюся бездомных в Сент-Луисе. Оказалось, что средний возраст бездомного в моем родном городе – 7 лет. Знаете, как я отреагировала бы на это 20 лет назад? Я сказала бы: «О, как это печально». Но сейчас я более ответственно отношусь к подобным ситуациям и обычно говорю: «Я должна что-то сделать». Кто-то может заметить: «Тебе легко говорить, Джойс? У тебя большое служение, и ты знаешь множество людей, которые способны помочь. Возможно, у вас нет таких же ресурсов, как те, которыми располагает наше служение. Но у вас, как и у меня, есть возможность молиться. Вы можете отдавать пожертвования тем служениям, которые помогают людям. Вы можете время от времени работать волонтером. Каждый из нас способен чем-то помочь. Было бы желание». Я уверена, что многие наши молитвы остаются без ответа, потому что мы плохо относимся к людям и не проявляем доброту и сострадание к тем, кто попадает в беду. Мы можем получить щедрый урожай благословений, проявляя доброту к окружающим. Богу важно, чтобы мы хорошо относились к окружающим. Если с вами когда-нибудь поступали несправедливо, вы знаете, как это больно и неприятно. Если вы хотите, чтобы ваши молитвы были наполнены силой и чтобы Бог преклонил свое ухо к вашим проблемам, относитесь к людям по-доброму. Божье слово на сегодня. Одна из наших главных задач – помогать тем, кому повезло в жизни меньше, чем нам. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Радио «Пилигрим».

Ну все, все, все. Ну что ты паришься? Все ж будет хорошо. Покушай, поспи.

0: Ну все, пора заканчивать эту песню.
1: Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.
2: В предрассветной тишине у воды ощущение, как будто в раю. Ни тревог, ни суеты, ни вражды. На краю земли душа, на краю. Задаю себе вопросы опять, и в ответ на удивление молчу. Память может повернуть время вспять, но плохое воскрешать не хочу. Что искал я на земле, что нашел? За святых ли и убогих болел? На том свете, говорят, хорошо, если жил на этом, как Бог велел. Вот и солнце над водой поднялось. Это значит, еще день в дар мне дан. Это значит, чтоб со мной не стряслось. Благодарен буду я небесам.

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 44. Начальнику хора на музыкальном орудии Шушан. Учение сынов Кореевых. Песнь любви. «Излилось из сердца моего слово благое. Я говорю, песнь моя о царе, язык мой, трость скорописца. Ты прекраснее сынов человеческих. Благодать излилась из уст твоих. Посему благословил тебя Бог навеки. Припаяшь себя по бедру мечом твоим, сильный, славою твоею и красотою твоею. И всем украшении твоем поспеши воссядь на колесницу ради истины и кротости и правды. И десница твоя покажет тебе дивные дела. Острые стрелы твои, народы падут пред тобою, они в сердце врагов царя. Престол твой, Боже, вовек, жезл правоты, жезл царства твоего. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал тебя, Боже, Бог твой, елеем радости более соучастников твоих. Все одежды твои, как смирна и алой, и кассия, из чертогов слоновой кости увеселяют тебя. Дочери царя между почетными у тебя, стала царица одесную тебя в Офирском золоте. Слыши, черь, и смотри, и преклони ухо твое, и забудь народ твой и дом отца твоего. И возжелает царь красоты твоей, ибо он Господь твой, и ты поклонись ему». И дочь Тира с дарами, и богатейшие из народа будут умолять лицо твое. Вся слава дщери царя внутри, одежда его шита золотом. В испещренной одежде ведется она к царю. За ней ведутся к тебе девы, подруги ее. Приводятся с весельем и ликованием, входят в чертог царя. Вместо отцов твоих будут сыновья твои. Ты поставишь их князьями по всей земле. Сделаю имя твое памятным в рот и рот. Посему народы будут славить тебя во веки и веки. Глава 2. Итак, укрепляйся, сын мой, в благодати Христом Иисусом, и что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить. Итак, переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа. Никакой воин не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить военачальнику. Если же кто и подвязается, не венчивается, если незаконно будет подвязаться. Трудящемуся земледельцу первому должно вкусить от плодов. Разумей, что я говорю. Да даст тебе Господь разумение во всем. Помни Господа Иисуса Христа от семени Давидова, воскресшего из мертвых, по благовествованию моему, за которое я страдаю даже до уз, как злодей. Но для Слова Божия нет уз. Посему я все терплю ради избранных, дабы и они получили спасение во Христе Иисусе с вечной славою. Верно слово, если мы с Ним умерли, то с Ним и оживем. Если терпим, то с Ним и царствовать будем. Если отречемся, и Он отречется от нас. Если мы неверны, Он пребывает верен, ибо себя отречься не может. Сие напоминай, заклиная пред Господом, не вступать в словопрение, что немало не служит к пользе, а к расстройству слушающих. Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины. А непотребного пустословия удаляйся, ибо они еще более будут преуспевать в нечестии, и слово их, как рак, будет распространяться. Таковы Именей и Филит, которые отступили от истины, говоря, что воскресение уже было, и разрушают в некоторых веру. Но твердое основание Божие стоит, имея печать сию, познал Господь своих, и да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа». А в большом доме есть сосуды не только золотые и серебряные, но и деревянные, и глиняные, и одни в почетном, а другие в низком употреблении. Итак, кто будет чист от всего, тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело. Юношеских похотей убегай, одержись правды, веры, любви, мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца. От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают ссоры. Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобливым, с кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяния к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю.
2: Вы слушаете «План Победы».
1: Глава 41. «Умолкните предо мною, острова, и народы да обновят свои силы. Пусть они приблизятся и скажут, станем вместе на суд. Кто воздвиг от востока мужа правды, призвал его следовать за собою, предал его народы и покорил царей? Он обратил их мечом его в прах, луком его в солому, разносимую ветром. Он гонит их, идет спокойно дорогою, по которой никогда не ходил ногами своими. Кто соделал и совершил это? Тот, кто от начала вызывает роды. Я Господь первый, и в последних я тот же. Увидели острова и ужаснулись. Концы земли затрепетали. Они сблизились и сошлись. Каждый помогает своему товарищу и говорит своему брату: «Крепись!» Кузнец ободряет плавильщика, разглаживающий листы молотом, кующего на наковальне, говоря о спайке: «Хороша!» И укрепляет гвоздями, чтобы было твердо. А ты, Израиль, раб мой Яков, которого я избрал, семя Авраама, друга моего, ты, которого я взял от концов земли и призвал от краев ее и сказал тебе: ты мой раб, я избрал тебя и не отвергну тебя. Не бойся, ибо я с тобою, не смущайся, ибо я Бог твой, я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя десницей правды моей». Вот в стыде и посрамлении останутся все раздраженные против тебя, будут как ничто, и погибнут припирающиеся с тобою. Будешь искать их, и не найдешь их. Враждующих против тебя, борющиеся с тобою, будут как ничто, совершенно ничто. Ибо я, Господь, Бог твой, держу тебя за правую руку твою, говорю тебе: не бойся, я помогаю тебе». «Не бойся, червь Иаков, малолюдный Израиль, я помогаю тебе, говорит Господь, и искупитель твой, святой Израилев. Вот я сделал тебя острым молотилом, новым, зубчатым. Ты будешь молотить и растирать горы, и холмы сделаешь, как мекину. Ты будешь веять их, и ветер разнесет их, и вихрь развеет их. А ты возрадуешься, Господи, будешь хвалиться святым Израилевым». «Бедные и нищие ищут воды, и нет ее. Язык их сохнет от жажды. Я, Господь, услышу их. Я, Бог Израилев, не оставлю их. Открою на горах реки и среди долин источники. Пустыню сделаю озером и сухую землю источниками воды. Посажу в пустыне кедр, сетим и мирту, и маслину. Насажу в степи кипарис, явор и бук вместе, чтобы увидели и познали, и рассмотрели, и уразумели, что рука Господня соделала это, и святой Израилев сотворил сие. Представьте дело ваше, говорит Господь, приведите ваши доказательства, говорит царь Иакова. Пусть они представят и скажут нам, что произойдет, пусть возвестят что-либо прежде, нежели оно произошло, и мы вникнем умом своим и узнаем, как оно кончилось, или пусть предвозвестят нам о будущем». «Скажите, что произойдет в будущем, и мы будем знать, что вы боги, или сделаете что-нибудь доброе или худое, или чтобы мы изумились и вместе с вами увидели? Но вы ничто, и дело ваше ничтожно, мерзость тот, кто избирает вас. Я воздвиг его от севера, и он придет. От восхода солнца будет призывать имя мое, и попирать владык, как грязь, и топтать, как горшечник, глину». Кто возвестил об этом изначало, чтобы нам знать, и задолго пред тем, чтобы нам можно было сказать, правда? Но никто не сказал, никто не возвестил, никто не слыхал слов ваших. Я первый сказал Сиону: вот оно, и дал Иерусалиму благовестника. Итак, я смотрел, и не было никого, и между ними не нашлось советника, чтобы я мог спросить их, и они дали ответ. Вот все они ничто, ничтожны и дела их, ветер и пустота, и стуканы их. Глава 42. Вот отрок мой, которого я держу за руку, избранный мой, которому благоволит душа моя. Положу дух мой на него и возвестит народом суд. Не возопиет и не возвысит голоса своего, и не даст услышать его на улицах. Трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит. Будет производить суд поистине, не ослабеет и не изнеможет, доколе на земле не утвердит суда, и на закон его будут уповать острова. Так говорит Господь Бог, сотворивший небеса и пространство их, распростерший землю с произведениями ее, дающий дыхание народу на ней и дух, ходящим по ней. Я, Господь, призвал тебя в правду и буду держать тебя за руку и хранить тебя, и поставлю тебя в завет для народа, во свет для язычников, чтобы открыть глаза слепых, чтобы узников вывести из заключения, и сидящих во тьме из темницы. Я, Господь, это мое имя, и не дам славы моей иному и хвалы моей истуканам. Вот предсказанное прежде сбылось, и новое я возвещу, прежде нежели оно произойдет, я возвещу вам. Пойте Господу новую песнь, хвалу ему от концов земли, вы, плавающие по морю, и все наполняющие его, острова и живущие на них. Да возвысит голос пустыня и города ее, селения, где обитает Кедар. Да торжествуют живущие на скалах, да возглашают с вершины гор. Да воздадут Господу славу и хвалу его, да возвестят на островах. Господь выйдет, как исполин, как муж брани возбудит ревность, возовет и поднимет воинский крик и покажет себя сильным против врагов своих. Долго молчал я, терпел, удерживался. Теперь буду кричать, как рождающая, буду разрушать и поглощать все. Опустошу горы и холмы, и всю траву их иссушу, и реки сделаю островами, и иссушу озера». И поведу слепых дорогу, которую они не знают, неизвестными путями буду вести их. Мрак сделаю светом пред ними, и кривые пути прямыми. Вот что я сделаю для них, и не оставлю их. Тогда обратятся вспять, и великим стыдом покроются надеющиеся на идолов, говорящие истуканам: «Вы наши боги!» Слушайте, глухие, и смотрите, слепые, чтобы видеть. Кто так слеп, как раб мой, и глух, как вестник мой, мною посланный? Кто так слеп, как возлюбленный, так слеп, как раб Господа? Ты видел многое, но не замечал, уши были открыты, но не слышал. Господу угодно было ради правды своей возвеличить и прославить закон. Но это народ разоренный и разграбленный, все они связаны в подземельях и сокрыты в темницах, сделались добычей, и нет избавителя, ограблены, и никто не говорит: «Отдай назад!» Кто из вас преклонил к этому ухо, вникнул и выслушал это для будущего? Кто предал Иакова на разорение и Израиля грабителям? Не Господь ли, против которого мы грешили? Не хотели они ходить путями его и не слушали закона его. И он излил на них ярость гнева своего и лютость войны. Она окружила их пламенем со всех сторон, но они не примечали, и горело у них, но они не уразумели этого сердцем.

одолел близких моих друзей. Темная ночь, время и власть тьмы. Передо мной путь лежит из скорбей. А братья мои

Побудьте со мною. Помолитесь хоть час моему отцу. О, если б вы знали, что мне предстоит пройти. О, если б вы знали. Бодрствуйте и молитесь с каждым из вас.

0: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб. Слово Господне. «В сердце моем сокрыл я слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою», написал Давид в своем знаменитом 118-м псалме. Как много может дать нам Слово Господне? Оглянитесь вокруг, как много сотворил Бог всего, чем может пользоваться человек в этом мире. Мы появились на земле, когда вся она уже была приготовлена для нас, людей. Но мир дан человеку не для безделья, а для преображения его, возделывания и умножения. Но коль скоро Господь поместил человека в Эдеме для труда, то дал ему и инструменты. Возникает хороший вопрос: что это за инструменты? Сделать лопату, молоток или плуг человек смог и сам. А Бог дал человеку слово, способность выражать мысль и сохранять ее, передавая потомкам. Слово, данное от Бога, способно преобразить мир, улучшить его, спасти, исцелить, утешить. Произнесенные устами человеческими слова самого Господа создают великое. В мире много сегодня различных слов и выражений, но те, что произнесены Творцом для нас, и являются самыми драгоценными и важными. В них сила, что содержит Вселенную и питает маленькую птицу, зажигает звезды и одевает траву на лугах. Бог дает человеку то, что использует сам – слово. Нам нужно больше научиться у истины, и тогда чудеса не заставят себя ждать. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

верный, крепкий.

0: Друзья, здравствуйте. В эфире программа «Библия говорит». С вами Николай Пастухов и Алексей Коломийцев, пастор церкви «Слово благодати». Пастор Алексей, говоря о причастии, как часто нужно причащаться и что об этом говорит Библия?
1: Библия ничего не говорит относительно графика того, каким образом, когда и как часто нужно проводить причастие. И, наверное, по этой причине в разных церквях сформировались разные традиции. Есть такие церкви, которые делают причастие вообще один раз в год, только на Страстной четверг перед Пасхой. Есть церкви, в которых причастие проходит всегда, и люди приходят и причащаются там, когда у них есть возможность или время. Есть церкви, в которых причастие совершают один раз в месяц, одно воскресенье в месяц посвящается вот этому вопросу. Здесь, наверное, мы можем обнаруживать большинство протестантских или евангельских церквей вот в этой категории. Также есть церкви, которые совершают причастие каждое воскресенье. Каждое воскресенье в конце богослужения у них уделяется какое-то время для того, чтобы преломить хлеб, для того, чтобы вновь напомнить о том, что же было сделано на Голгофском кресте. Так вот, здесь более важный вопрос, наверное, не то, как часто это нужно делать, а о том, как это нужно делать. Смысл причастия заключается прежде всего в том, чтобы обратить внимание всякого верующего человека на то, что было сделано для него на Голгофском кресте. А на Голгофском кресте было сделано несколько чрезвычайно важных духовно значимых дел или же актов, актов небесных. Прежде всего, на Голгофском кресте была принесена жертва, которая дает нам прощение грехов. И именно это празднуется во время причастия. Кроме того, на Голгофском кресте была утверждена наша жизнь с Иисусом Христом, то, что мы на основании этой жертвы имеем жизнь с Ним. Кроме того, Голгофский крест стал инструментом и источником церкви. Вот почему и это слово «причащение», оно, его взяли из послания к Коринфянам, где сказано о приобщении, в котором мы, когда преломляем хлеб, мы свидетельствуем, что мы причастники жертвы Христа, мы причастники Его спасенного народа, церкви, мы причастники спасения, которое было совершено на Голгофском кресте. Так вот, осознание того, что Иисус сделал ради нас на Голгофе, это то, что мы должны делать каждый день. Каждый Божий день нам нужно использовать все возможности для того, чтобы осознавать то, что сделал для нас Христос на кресте, для того, чтобы глубже это понимать, для того, чтобы наша жизнь, она находилась под влиянием того, что Христос сделал. Это и есть Евангелие. Некоторые богословы или христианские авторы это называют одним словом Евангелие. То есть вот то, что сделал для нас Христос, оно помогает нам увидеть в правильной перспективе самого себя, увидеть в правильной перспективе Бога, нашу жизнь, наши нужды. Наша молитвенная жизнь изменяется по мере того, как мы осознаем то, что Христос сделал, осознаем Евангелие. Вот. Но когда мы говорим о причастии, совершаемом в церкви, это как бы особая возможность сделать это. Наверное, ответить на этот вопрос можно следующим образом. Делайте это так, как это практикуется в вашей церкви. Используйте эту возможность. Но используйте любое другое время для того, чтобы продолжать думать о Иисусе Христе, продолжать думать о Евангелии, продолжать думать о Его подвиге, который Он совершил на кресте. Наверное, одна из причин, почему этот вопрос затрагивается, заключается в том, что в ряде церквей само участие в причастии несет в себе какой-то мистический смысл в том, что сами таинства или сами элементы причастия несут в себе какую-то таинственную силу. Так вот, мы видим, что Писание об этом не говорит. Писание говорит о том, что провозглашение нашего единства со Христом и с Церковью и вспоминание того, что сделал ради нас Христос, это является главными элементами причастия. И, как я уже сказал, это то, что мы должны делать тогда, когда причастие совершается, должны делать особенно осознанно, особенно приготавливая себя к этому. Но мы должны использовать любую другую возможность, чтобы думать о Христе и без того, что мы видим элементы причастия.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на сайте слово.орг. А вопросы ваши присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог.

Мы живем в парадоксальном, самом странном из миров, в бесконечно моментальном, где в основе нет основ. Человек бесчеловечен, жизнь дешевле серебра. Мир воюет, век не вечен, зло играет роль добра. Равновесие в чем-то может быть и возможно, но пока что ни в чем равновесия нет. Мир божественный может показаться безбожным для живущих на свете и не верящих в свет. Мы живем в парадоксальном, где-то между «да» и «нет», где у каждого буквально, говорят, в шкафу скелет, где пустое креативно, а иллюзия важна, где любовь демонстративна, совесть просто не нужна. Равновесие в чем-то может быть и возможно, но пока что ни в чем равновесия нет. Мир божественный может показаться безбожным для живущих на свете и не верящих в свет. Мы живем в парадоксальном.

0: показать по CNN. Равновесие в чем-то может быть и возможно, но пока что ни в чем равновесия нет. Мир божественный может показаться безбожным для живущих на свете и не верящих в свет.
1: Если я пойду и долину смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Псалом 22:4.

Я видел, как ангел стоял у порога нашего дома с мечом в правой руке. Я жажду последствий весеннего грома сквозь тусклые стекла по белой щеке.

хочется мира, любви и покоя, дождя, наконец, а не вечного зноя. Нежностью лечатся раны и боль. Когда-нибудь я

0: down.
1: Вы слушаете христианское радио «Пилигрим». Мы вещаем для всех.

Христианские притчи. Радость совершенная. Однажды зимой святой Франциск Ассизский шел с братом Львом из Пирузы в Порцион-Кюль. Было так холодно, что они дрожали от стужи. Франциск позвал Льва, который шел впереди, и сказал ему: «О, брат Лев, дай Бог, чтобы наши братья подавали по всей земле пример святой жизни. Запиши, однако, что не в этом радость совершенная». Пройдя немного далее, Франциск опять позвал Льва и сказал: «И запиши еще, брат Лев, что если наши братья будут исцелять больных, изгонять бесов, будут делать слепых зрячими или будут воскрешать четырехдневно умерших, запиши, что и в этом не будет радости совершенной». И пройдя еще далее, Франциск сказал Льву: «Запиши еще, брат Лев, что если бы наши братья знали все языки, все науки и все писания, если бы они пророчествовали не только про будущее, но знали бы все тайны совести души, запиши, что и в этом нет радости совершенной». Пройдя еще далее, Франциск опять позвал Льва и сказал: «И еще запиши, брат Лев, овечка Божия, что если бы научились говорить на языках ангельских, если бы узнали течение звезд, если бы нам открылись все клады земли, и мы познали бы все тайны жизни птиц, рыб, всех животных, людей, деревьев, камней, вот, запиши, что и это не было радостью совершенной». И пройдя еще немного, Франциск опять позвал брата Льва и сказал ему: «Запиши еще, что если бы мы были такими проповедниками, что обратили бы всех язычников в веру Христа, запиши, что и в этом не было бы радости совершенной». Тогда брат Лев обратился к Франциску: «В чем же, брат Франциск, радость совершенная?» И Франциск отвечал: «А вот в чем. В том, что если, когда мы прибудем в Порцион-Кюль, грязные, мокрые, окоченелые от холода и голодные, попросимся пустить нас, а привратник скажет нам: что вы, бродяги, шатаетесь по свету, соблазняете народ, крадете милостыню у бедных людей, убирайтесь отсюда, и не отворит нам. Если мы тогда не обидимся и со смирением и любовью подумаем, что

Христос воскрес! Воистину воскрес! Я Наталья Ивашкина. От имени всего коллектива Русского христианского радио поздравляю вас, дорогие друзья, дорогие братья и сестры, со светлым праздником Христова Воскресения! Сердца верующих сегодня ликуют о воскресшем Спасителе. Победа Христа над смертью – это наша победа.

0: Наш Господь и Спаситель Иисус Христос жив. Он с нами во все дни до скончания века. Об этом сегодняшняя проповедь Ярла Николаевича Пести.
1: С детства я слышал от моих родителей евангельские повествования о жизни, смерти и воскресении Иисуса Христа. И вот в 1966 году мне посчастливилось побывать первый раз в тех местах, где все это произошло почти 2000 лет тому назад. Самое потрясающее впечатление произвел на меня гроб, куда положили после распятия тело нашего Господа Иисуса Христа. Почему? А потому что этот гроб, высеченный в скале, он пуст. И вспомнилась чудная история, как пришли рано утром на рассвете первого дня недели женщины помазать тело Христово. И что они увидели? Камень от гроба отвален, и гроб пуст. Там не было тела Иисуса Христа. Вдруг перед ними предстали два ангела и сказали: «Что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь, он воскрес». Благодарение Богу вовек. Иисуса нет во гробе. Гроб пуст. Он воскрес. Какая чудная весть! Христос воскрес! Эту радостную весть, что Иисус жив, мы должны возвещать каждый день, как делали апостолы, а не только раз в год на Пасху. Потому что Иисус жив сегодня, мы можем прийти к Богу через Него в любое время, с любой нуждой. Посему, говорит Библия, да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи, а ее может оказать только живой Иисус Христос. Сегодня я хотел бы поразмыслить с вами над словами ангелов, сказанных женщинам. «Что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь, он воскрес». В мире есть бесчисленное множество душ, ищущих Бога, ищущих спасения. Но, увы, сколько людей в результате своих поисков очутились у пустых гробов? Что вы думаете, делают язычники, поклоняясь идолам и сжигая пред ними фимиам? Они думают, что молитвами, поклонениями и дарами могут умиротворить гнев своих мертвых богов и таким образом искупить свои грехи. А ты, мой друг, говоришь: «Я не какой-нибудь язычник, я верю в Бога, верю в церковь, хожу в нее и там молюсь. Неужели я не наследую Царствие Божие? Я не в капищах языческих ищу Бога, а в церкви, соблюдая обряды, церемонии, праздники, посты, и считаю, что церковь и моя религия все же дадут мне спасение». Если ты так думаешь, мой друг, то к тебе относятся эти слова. «Чего вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь, он воскрес». В этих ничего не говорящих и жалких вещах, как в обрядах, ритуалах, символах, красивых храмах, вы живого Христа не найдете, его там нет. Дорогие друзья, можно посещать одно религиозное место за другим, но если вы не обратитесь к живому Христу, который обитает в нерукотворенном храме, то все эти места искания и поклонения окажутся пустыми гробами. Бог ищет истинных поклонников, которые поклоняются Ему в духе и истине. Благодарение Богу, что Иисус Христос Своею смертью и воскресением открыл свободный вход к престолу Божьему, упразднив раз и навсегда обрядовое поклонение. Его искупительная жертва дает нам прямой доступ в присутствие святого Бога. Как люди пытаются восстановить эти пустые мертвые гробницы, которые разрушил Иисус Христос Своим воскресением? Возьмем, к примеру, одну такую гробницу – у которой люди поклоняются и в которой ищут спасения. Это гробница воображаемой добродетели своей человеческой натуры. Они постоянно копаются в этом гробу, надеясь найти в ней что-нибудь доброе, что-нибудь хорошее, какую-то божественную искорку, которая еще немного тлеет, и стоит ее немножко раздуть внешней реформой, и она воспламенится в новую жизнь. Христос таких поклонников уподобляет окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Так что по наружности можно казаться праведными и обманывать самих и окружающих, а внутри быть исполненными мертвечиной. Как часто бывает, когда человек начинает немножко переживать, беспокоиться о своей душе, он для ублажания своей совести берется разными реформами исправлять свое внешнее поведение. Он оставляет какой-нибудь грех и делается по виду более праведным. Но в нем не было внутренней перемены. Он остается тем же неправедным во вражде с Богом человеком, думая, что он умилостивил Бога и что Бог, видя его добрые намерения, пощадит и спасет его от вечной гибели. Да, вся наша праведность, как запачканная одежда. Все мы согрешили, каждый из нас совратился на свою дорогу. Так говорит Слово Божье. Уважаемый радиослушатель, не ищи Христа в гробу твоего невозрожденного сердца. Его там нет, ты его там не найдешь. И не ищи его в гробах внешних обрядах и преданиях человеческих. И там его нет, он воскрес. Ты должен обратиться к Иисусу, к живому, воскресшему Христу. И когда ты всем сердцем взыщешь его, тогда ты его найдешь. Господь зовет грешника к себе, не к религии, не к церкви, а именно к себе. Мария, когда обнаружила, что ее Спасителя не было во гробе, то сказано, что оставила и побежала от него. Она отвернулась от пустого гроба и быстро побежала искать Иисуса. И обратите внимание на то, что как скоро она оставила пустой гроб, то нашел ее сам Спаситель и явился ей. Мой дорогой друг, то же самое должен сделать и ты. Отвернувшись от пустых гробов, где Христа нет, ты должен верой принять радостную весть, что Иисус Христос воскрес ради твоего оправдания. Господь все совершил для твоего спасения. Он там, сам воскресший Христос, где ты сейчас находишься. Евангельская весть, которую мы проповедуем, это не призыв идти ко гробу, нет, но идти к живому воскресшему Христу, который один может сострадать нам в немощах наших, и у которого каждый грешник может получить милость и приобрести благодать и спасение. О, какая это чудная весть! Нет лучше ее для погибающего мира. Но самое прекрасное в ней – это то, что она относится лично к тебе, к нам, каждому из нас. Прими ее, верь, и спасен будешь.
0: Наша программа подошла к концу. Пишите нам, мы будем рады вашим письмам. Наш адрес: Москва, 125-047, абонентный ящик 141, Русское христианское радио. До свидания, до новой встречи в эфире. Да благословит вас Господь!

0: Вы слушаете радио «Пилигрим».
1: Мы поклоняемся Тебе, потому что Ты великий Господь, потому что Ты один такой, который возлюбил нас больше своей жизни.